Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется. А душа как шахид возьмет и нахуйнется.

0: высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай, время пленится.
1: Я в шоке.
2: Wow, the radio shock.
1: Где новая музыка, там шок.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.

Radio Shock, RadioShock.ru.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Слушай радио. Слушай Шок. Радио Шок.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня...

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

Включи радио. Включи радио. Лови шок.

издание «Радиошок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Большой город. Разные события, разные проблемы, разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок.
1: Здравствуйте, дорогие... Ой-ой-ой, не слышно ничего вроде.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, меня слышно. Мы с вами на Радио Шок. Сегодня со мной в студии музыкантка-блогерша из Москвы, пишущая под псевдонимом Лиз Плиз. Привет, Лиза.
3: Привет всем.
2: Да, это я. Да, у нас сейчас тут небольшие технические неполадки. Может, ты расскажешь, как у тебя дела вообще? Ты вот в Питер приехала, как в Питер, пока я быстренько тут решу все.
3: Я 3 дня назад приехала в Питер с друзьями. Вообще, очень люблю этот город. Мне кажется, я его супер сильно романтизирую. И вообще, романтизировать — это мое... это моя суперсила. И я, конечно, не представляю... Плохо представляю, насколько отличается жизнь в Питере и в Москве. Но для меня Питер — это больше про какой-то полет мысли, полет творчества. Вот эти вот обшарпанные романтичные здания, граффити и осколки от зданий, которые падают иногда на голову.
2: У тебя есть вдохновение, тебе Питер дает какое-то?
3: Ну, он мне дает ощущение, что вот будто я здесь на своем месте.
2: Это прикольно. Все, мы тут решили, все, мы начинаем нормально теперь. Так, Лиза, привет, я рада, что ты сегодня ко мне пришла. Хотела тебя вот... Начнем с базового вопроса. Может, ты расскажешь, как ты вообще начала свой путь в музыке? Потому что мы тут конкретно вот про музыку сегодня будем болтать.
3: Это очень-очень интересная история, мне кажется. Я начала свой путь в музыке, наверное, довольно поздно для музыканта. То есть я его начала уже после 18 лет. Потому что мое детство все было посвящено спорту. Родители, они посмотрели, в общем, как я тянусь к микрофону, посмотрели, как я устраиваю концерты игрушкам. И такие, типа, класс, отдадим ее на спорт. Но я с самого детства знала, что моя жизнь будет в музыке. Это не какая-то определенная цель, которая у меня в голове. Типа, вот я вырасту, вылечу из родительского гнезда и... начну писать музыку. Это просто было вот какое-то представление в голове, вот навязчивая идея, что моя жизнь, она будет с музыкой. Вот так.
2: Я это тут тоже перебила, мы тут немного кокетничаем. А ты вот как начала именно вот более публичное развитие в музыке? С чего?
3: С ТикТока. Я вот создала ТикТок, потому что поняла, что вообще продвижение музыки — это такой тоже огромный пласт, мне кажется, в жизни каждого артиста. И особенно если у этого артиста нет каких-то больших бюджетов, и тебе приходится самому придумывать разные схемы и их изучать, тестировать. И вот тогда я поняла, что я хочу попробовать развивать через ТикТок музыку. И начала ТикТок, получается.
2: Сложно вообще через ТикТок развивать музыку?
3: Сейчас намного сложнее. Я начала в 2020-м, в 2021-м даже как-то продвигать себя там. И снимала еще какие-то юмористические видео, потому что только музыку продвигать у меня не получалось. И я нашла еще какую-то сильную свою сторону, это юмор. И начала параллельно двигать эти сферы. Конечно, в этом случился довольно большой перекос, и люди меня... До сих пор я сейчас справляюсь с этим последствием того, что меня люди часто воспринимают первостепенно как блогера, вот, а не как музыкантку.
2: Но я вот полистала твои тиктоки перед тем, как готовилась к эфиру, там все подряд. Я еще думала, надо все пролайкать, но думала, наверное, странно.
3: Да не, нормально.
2: Пролайкаю потом. И у тебя очень много тиктоков конкретно про музыку, что ты вот сейчас продвигаешь себя в основном как музыканта и намного меньше как вот юмористически. Вот у тебя есть полы про Manic Pixie Girl в основном.
3: Yes, that's me. Да.
2: Да, но в основном ты вот двигаешься в музыке. У тебя как...
1: То есть тебя в основном знают как блогера, ты заметила, чем как музыканта.
3: Да, но тогда еще, на тот момент, когда я начала развивать свои социальные сети, я выступала под псевдонимом, под псевдонимом «Кошачий пират», у нас был дуэт. И тогда нас было еще двое. Ну, то есть, вот я была отдельная Лиза, которая вот снимает какие-то видосы, и вот я под псевдонимом «Кошачий пират». И поэтому, вероятно, у людей какое-то такое разделение произошло, что не было вот связки, что вот Лиза музыкантка, и она чуть-чуть снимает. Да.
1: А вот ты сейчас ушла больше именно в продвижение музыки. Осознанно у тебя был какой-то вот момент, когда ты решила, нужно вот только на музыку настроиться?
3: Это сложно было, потому что, ну, с социальных сетей и с рекламы я зарабатываю. И, конечно, просто сейчас оборвать весь свой заработок и полностью погрузиться в музыку я просто не могу, потому что тогда я не смогу вкладываться в свою музыку. Музыка мне не приносит сейчас настолько много денег, чтобы я прям могла бы ее сама себе и спонсировать. Вот, потому что все вещи я делаю платно, все реквизиты — это тоже платно, сведение, мастеринг — это тоже платно, и аранжировки. Поэтому я не смогу отказаться полностью сейчас от каких-то блогерских штучек, но в дальнейшем, конечно, я к этому стремлюсь.
1: Можем включить как раз песню, какую включим?
3: Какая вот сейчас первая попадется, такое включим.
1: Такая.
3: Отлично.
1: Можешь рассказать немного про эту песню перед тем, как мы ее включим?
3: Такая.
1: Это же омаж на Стрыкова.
3: Да, это правда. Это вот песня, которую меня шеймили все настоящие фанаты Стрыкова. И говорили, что я ее украла. Но я ее не крала. Это был осознанный ремейк. Вот, я еще лет в 15, когда слушала эту песню до дыр, я хотела сочинить что-то свое, потому что это одна из самых частых фраз, которую ты слышишь от парня, влюбленного в тебя. Ты не такая, как все. И тебя идеализируют, возводят на пьедестал, который потом падает с грохотом. Вот. Ну нет, мужик, я такая же, пожалуйста. Я такая же, как моя сестра, я такая же, как моя мама. И не нужно меня выделять.
1: Ну, тогда включаем такую песню.

0: в осколках на радио Шок.
1: А я напоминаю, что мы на радио Шок и говорю еще о том, что вы можете задать вопрос Лизе, написав на сайте Радио Шок в раздел общения, комментарий. Мы все читаем и на все ответим. Вот. Так, теперь я хотела поговорить. Ты больше месяца назад примерно решила челлендж для себя такой сделать, написать альбом за месяц.
2: Да. Слабоумие и отвага. Это наш девиз. Это было действительно непросто. Вот. Я на самом деле начала его придумывать немного заранее. И, в принципе, наработки у меня уже какие-то были. Я вообще альбом, который сейчас готовлю, он будет про женщин. Про женщину как идею, про женщину как явление. Я хотела еще год назад весной его сделать, но не уложилась в сроки, поэтому отложила на следующее. Вот решила на следующий год, и вот решила, что сейчас вот за месяц мне надо поджаться и стараться его закончить.
1: И как у тебя прошло?
2: Вот сейчас на финальной стадии, уже его скоро надо будет отгружать к релизу. Немножко в агонии, да, есть такое, но не без этого, зато держит в тонусе.
1: У тебя получается, ну вот ты вот ограничивалась рамками, но вот в ТикТоке говорила о том, что это больше такие для себя рамки были, это которые правда. не ограничивают тебя совсем, что вот если я не сделаю, то вообще все, конец мира. Ты как-то спокойно двигалась в этом?
2: Да, это правда. Ну вот это очень интересно. У творца должны быть рамки, но не совсем. Или наоборот, у творца не должно быть рамок, но должны. Потому что у творческих людей, у них есть такой грешок расплываться по срокам и быть ведомыми только исключительно своим вдохновением, которое не возникает по щелчку пальцев. И я в себе как-то приучила, выработала привычку работать, что творчество — это работа, и я просыпаюсь каждый день и что-то в этом делаю, а не жду какую-то музу.
1: И как у тебя этот месяц прошел?
2: Он был в дне сурка. Ты просыпаешься, ешь брокколи, не знаю, вареники, идешь писать. Потом пьешь кофе, снова идешь писать, и записываешь. Потом начинаешь новый трек, отправляешь его на сведение или на аранжировку. Вот так он прошел.
1: Параллельно с этим у тебя еще блок.
2: Да, и параллельно тебе еще надо снимать.
1: Это жестко.
2: Это не жестко, это очень классно. Но я в какой-то момент я ловила себя в дичайшем выгорании, но потом понимала, что я действительно очень люблю это дело. И для меня, для моей вот версии 15-летней, она пищала жестко от восторга, что сейчас вот моя рутина — это писать треки, придумывать треки на какие-то волнующие меня темы. Это круто.
1: Почему ты выбрала тему конкретно женщин? Вот ты в ТикТоке тогда говорилась в ТикТоке о том, что тебе просто наработок было поэтому больше. Это правда?
2: Это правда, но я женщина. Я-то думаю, поэтому в том числе. В принципе, тема женщины для женщины каждой это очень-очень огромный пласт, который начинается с самого рождения и продолжается на протяжении всей жизни, по мере нашего пубертата, взросления, становления уже женщиной, может быть, мамой. И среди нас у нас есть огромное количество разных установок и догм, поэтому мы учимся с этим жить в современном мире, и я про это написала.
1: Это здорово, это интересный выбор темы. У тебя много рефлексий именно вот на эту тему было, поэтому у тебя так много наработок.
2: Да, конечно. И в том числе я, наверное, года два назад встала уже на более осознанный путь феминизма и поняла, что это тоже не последняя тема в моей жизни. И она действительно важна. Поэтому это и рефлексируется в моем творчестве.
1: Здорово. Можем включить дальше песню. Хочешь какую-то конкретную?
2: Мы можем как раз-таки включить песню, с которой началась мой путь в лирике не про любовь. Я, кстати, вот небольшой офтоп, я в какой-то момент поняла, что я больше не пишу про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и тогда начался новый виток меня как артиста, и как раз-таки эта песня про подруг парнем.
1: Мне кажется, кстати, очень клево, что ты пишешь не про любовь, потому что, мне кажется, легко написать про любовь. Уже
2: нелегко.
1: Но в плане,
2: это нелегко.
1: Но в плане, я думаю, у каждого артиста есть песня про любовь. Вот так, скорее.
2: Да.
1: Это такая обширная тема.
2: Да?
1: Да, включу.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Мы все еще на радио Шок. Со мной в студии Лиза. Лиз, плиз.
2: Все еще Лиз, плиз.
1: Да. Еще раз напомню, пишите вопросы свои на сайте. Очень хотим поотвечать на ваши вопросы, не только свои обсуждать. У меня есть вот такое. Ты недавно... У тебя недавно вышла коллаборация набора духов с библиотекой ароматов. Это очень клево. Это очень интересно, во-первых. Я люблю просто немного это парфманьяк. Я много про парфюм читаю. Плюсом у тебя там, ну, это прям такой набор, ориентированный на гранж, на вот это инди-рок.
2: Да.
1: Там есть аромат под названием «Арабелла». «Арабелла» — моя любимая песня Arctic Monkeys. Я просто фанатка Arctic Monkeys, как ты.
2: Да, я тоже своего рода парф-маньяк. Вот, и музыкальный маньяк. И, в принципе, эта эпоха в музыке 2010-х годов, когда был вот этот вот рассвет, даже не знаю, рассвет, а какой-то прайм для Arctic Monkeys. Хотя мне кажется, у Arctic Monkeys вечный прайм какой-то. Вот, но для Neighborhood и для... Рассвет, в принципе, очень яркий инди-культуры. И он для меня до сих пор является самым каким-то волшебным временем, которое я очень люблю и которое я по-своему ощущаю. И мне кажется, что это ощущение разделяют еще со мной люди, которые вот фанатеют по этой инди-культуре. И тогда был еще рассвет Тамблера, и тогда была маленькой и не сидела в нем, но эту атмосферу вокруг я помню хорошо, и помню вот эти фотографии в мартинсах, в чокерах, в клетчатых красных рубашках, в каких-то шляпах. Тогда еще где-то плюс-минус чуть позже выходил «Шабаш» американской истории ужасов, третий сезон, и все это вот как-то у меня находится в одной плюс-минус эпохе, в которую постоянно хочется возвращаться, и на чем, возможно, неосознанно строится и мой стиль, и в дальнейшем какое-то мое визуальное творчество, и несколько песен у меня были точно вдохновлены Neighborhood и Arctic Monkeys.
1: Это клево. Мне кажется, это вообще супер.
2: Класс.
1: Я просто, правда, я тоже очень люблю эту эстетику. И вот сколько лет прошло, это вообще кринжом не стало для меня ни на каплю. Я все еще хочу быть такой же. Все еще на это равняюсь.
2: Да, это правда.
1: Да. И как тебе вообще этот опыт создания ароматов?
2: На самом деле мы не создавали их с нуля. Мы подбирали их из библиотеки ароматов. Там довольно много у этого бренда коллабораций с разными инфлюенсерами. И я, как только вот ребята мне написали, я поняла, что все. То есть только я увидела предложение создать бокс, у меня идея родилась сразу. Я не думала ни секунды. Я поняла, что я хочу, чтобы у Инди в этой эпохе инди-рок был свой аромат. И он будет вот в моем боксе.
1: Да, я надеюсь, мне кто-нибудь подарит моих друзей, потому что у меня этот аромат в My Wishes, вот в этом вишесте, там ссылка прикреплена. Как название вообще выбирала для ароматов?
2: Это, конечно, больная тема. Больная тема, потому что вышел чудесный закон про защиту русского языка. Изначально ароматы должны были называться по-другому, и они должны были называться на английском вообще... Бокс изначально должен называться был Rockstar Dream. Но когда переводишь на русский, мечта рок-звезды немножко, ну, теряется вайб. Вот все люди, которые занимаются дизайном, понимают, что языки, они тоже очень сильно влияют на брендинг. И если ты назовешь бренд Oysha с латинским написанием, то если ты его напишешь на русском, это будет абсолютно два разных бренда. Вот, поэтому это было больно. По названиям.
1: У нас, кстати, появилось много вопросов. Да, тут даже я немного потерялась. Да, привет, Лиза. Ты полностью сама пишешь треки или отправляешь их кому-то на доработку?
2: Нет, я не пишу полностью их сама, я пишу мелодию, слова и начальную стадию трека, то есть демо-версию, и уже с референсами, с объяснением, где что, какая должна быть часть, где какие инструменты, я это даю на дописание аранжировки классному человеку. И потом сведение мастером делает другой человек.
1: Следующий вопрос. Привет, Лиза. А почему тебе сейчас хочется носить парик? Не думала покрасить волосы? Тебе сейчас такой образ с розовым париком, еще с фиолетовым коротким, если нас кто-то слушает и не знает об этой лоре истории, что ты сейчас снимаешь в розовом парике некоторые видео.
2: Ну, на самом деле, вот сейчас будет тоже небольшое как будто лирическое отступление. Вот, этот персонажка Manic Pixie Dream Girl, это не персонажка, это я. Очень многие в комментариях говорят, что я мизогиничка, которая выстёбывает вот таких вот девочек мечтательных, но на самом деле я возвела просто в абсолют свою личность максимально и поняла, что хочется её немножко дораскрыть. Хочется быть вот той самой безумной девчонкой, которой, возможно, я не позволила себе быть в подростковом возрасте и, ну, из-за боязни какого-то осуждения. И возвести ее вот в максимум. Парик — это тоже аксессуар.
1: Это здорово. Я тебя позвала сюда, я вот заметила, что вы в
2: Питере. Из-за парика?
1: Нет, не из-за парика, из-за Manic Pixie Dream Girl. Нет, я просто заметила, что ты в Питере, и я до этого уже думала как-нибудь тебя позвать. Там написать: «О, может, ты будешь в Питере, не хочешь прийти как-нибудь на эфир?» Я просто, ну, слежу прям за твоим блогом, и мне это все откликается. Вот это вот инди-эстетик, но я уже говорила, что я вообще очень люблю. И вот это Manic Pixie Dream Girl. Боже, всегда хотела быть Рамоной Флауэрс.
2: Грустно то, что это все-таки male-gays персонаж.
1: Да, да, тоже недавно об этом думала.
2: Поэтому моя Manic Pixie Dream Girl, она будет, ну, внедрять еще какой-то свой бунт и свой вызов. Вот. Поэтому мы берем только оттуда вот эту мечтательность и легкость, безумие, и оставляем свою небольшую такую экзистенциальность, грустинку, вызов и живем.
1: Ну, это отличная вообще идея переработать этот образ в плане того, что, ну, изначально Manic Pixie Dream Girl — это, да,
2: конечно,
1: это male gaze, что это, ну, для людей, которые не знают, что такое male gaze, это в искусстве так называют персонажа, написанного мужчиной, со стороны взгляда мужчины, вот, и Manic Pixie Dream Girl — это девушка, которая существует скорее для того, чтобы развивать основного персонажа мужчину. То есть как Рамона Флауэр в «Скотте Пилигриме против всех», которая там существовала для того, чтобы развить сюжет Скотта, что он борется с семью бывшими, как и другие вот такие мечтательные девушки существуют только для того, чтобы продвигать персонажа-мужчину по его ветке. Этот образ, он прикольный, но вот именно вот эта его подоплека делает его не совсем... кладет его на реальную жизнь, потому что все-таки... Это такое, это образ, это персонаж фильма. И как бы там можно им вдохновляться, смотреть это как role model, но все равно мы будем обычными людьми, которые не будут жить ради... Ну, не будем жить ради другого человека. И вот я вот хочу быть Manic Pixie Dream Girl, и вот ты вот переработаешь этот образ творчества, это будет моя новая ролевая модель.
2: Отлично.
1: Чем ты вдохновлялась при написании нового альбома? Следующий вопрос.
2: Я вдохновлялась своим путем женщины и женщинами вокруг. Сейчас пытаюсь вспомнить вообще, какие у меня там были треки. Ну и в том числе какими-то ситуациями, которые случаются с самими женщинами. Это может быть харассмент, это отношения с более взрослыми мужчинами. И когда они, например, не готовы к серьезным отношениям, когда они даже, может быть, женаты. Вот. И это написано все не в какой-то формате тоже драмы, а это просто в формате наблюдения, и так, где мы не приходим никаким выводом. Просто наблюдаем и делаем выводы для себя.
1: Следующий вопрос. Лиза, как тебе Питер? Ну, в начале эфира рассказывала, можешь повторить быстренько.
2: Питер мне очень хорошо. Я не знаю, каково это в нем жить, но я знаю, каково это, когда в него приезжаешь и вдохновляешься. и кайфуешь. Вот. Но правда, в нем мысленно выдыхаешь и никуда не бежишь.
1: После Москвы, наверное, да, такое ощущение от Питера.
2: Ну и потому что это еще как бы для меня город, в котором, который я приезжаю отдыхать. Конечно, может быть, если бы я жила в Питере, я бы не ощущала такого постоянного расслабления.
1: Не, я очень хорошо отдыхаю в Питере постоянно. Ничего не добиваюсь, только отдыхаю. Да.
2: Оправданно.
1: Еще вопрос. Ну, не вопрос, просто комментарий. Здравствуйте, мне 15, я ваша фанатка. И смайлик.
2: Мило.
1: Мило. Можем поставить дальше песню для фанатки.
2: Можем поставить песню... Давай ты выберешь на свой вкус.
1: Прав. Мне очень нравится эта песня. Я ее много слушаю.
2: Хорошо, давай ее.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Так, у нас все продолжает. Ой, продолжают появляться вопросы. Это хорошо. Следующий вопрос. Расскажи, как у вас получилась такая классная компания с Аней и другими ребятами? Как вы познакомились? Для слушателей, которые не понимают контекста, это друзья Лизы, тоже блогеры, которые вот часто вместе снимают. Дружат. Вместе в Питер приехали.
2: Да, мы были все в одном агентстве. Мы познакомились на первой, хотел сказать, сходке. На первом мероприятии, куда пришли все участники агентства. И мы как-то вот, не знаю, сразу вот первое касание произошло. И мы поняли, что надо вместе затусить, задали беседу, все. И все, и все. И мы уже вот в Питере вместе.
1: И как отдыхается?
2: Втроем? Отдыхается отлично. Мне кажется, что я в какой-то момент вообще познала дзен-путешествие, времяпрепровождение долгого с другими людьми. И я как-то всегда открыта ко всем предложениям, но и могу спокойно остаться одна, побыть чуть-чуть. И, в общем, я могу очень долго путешествовать с людьми и находиться плюс-минус в одном пространстве. И мне поэтому хорошо. Не знаю, как ребятам со мной путешествовать. Надеюсь, хорошо, конечно.
1: У меня есть два вопроса. Вот такого вайба Manic Pixie Dream Girl.
2: Yes, please.
1: Первый. Если бы ты была звуком, то каким?
2: Такие вопросы нельзя задавать Manic Pixie Dream Girl, потому что, значит, будет миллион лет думать про это.
1: Да, надо было заранее.
2: Да, это надо было заранее, потому что мне сразу сейчас... Сейчас сразу какой-то рандом возникает.
1: Ну хорошо, давай. Хорошо, отлично.
2: Мне кажется, что я была бы звуком, когда выдираешь провод из вот гитарный вот этот провод, и он делает такой... Это я.
1: Это круто. У меня еще есть Manic Pixie Dream Girl вопросы, но чтоб ты подумала, я тогда закажу. Ой, заранее их скажу тебе, когда мы следующую песню поставим. А пока поговорим вообще о блоге твоем. Тебя же часто вот про песни говорили, что ты их воруешь.
2: Ну так только было со Стрикала.
1: Ну и с телом еще.
2: Да, точно было так с телу, но... Что я могу поделать? Люди много чего говорят на заборе, они тоже много что пишут.
1: Ты как вообще хейт переживаешь?
2: В прошлом году, именно в прошлом, на меня столкнулась самая большая волна хейта, которая за меня когда-либо сталкивалась именно после выпуска песни «Такая». И вот с того момента я еще начала загружать свои видео в YouTube Shorts, и то, как меня там поносили, меня не поносили вообще нигде.
1: Это YouTube-шорт. YouTube-шорт там всегда такое.
2: Да.
1: И ВКонтакте, вот ВКонтакте, YouTube-шорт.
2: ВКонтакте у меня самая лучшая аудитория. Да. Сейчас там очень хорошие ребята. И вот я даже показывала ребятам своим, Ване, там, Свите, и рассказывала, как мне там, что там про меня пишут. И они прям удивлялись. Они даже не верили, что такое может быть. Они думали, что, может, я придумываю эти комментарии. Но нет. А как я справляюсь с хейтом? Ну, сначала я даже не буду говорить, что ой, вообще я не обращаю на это внимание. Конечно, я на это обращала внимание. Конечно, когда ты на себя это перенимаешь, когда тебе 100 раз скажут, что ты дурак, ты задумаешься, может, я правда дурак. Вот, и я в том числе пошла в психотерапию еще раз, и в том числе с таким же запросом, потому что я хочу нормально как бы относиться к хейту и не впускать его в себя. И действительно, вот спустя сейчас почти год, для меня хейт — это самое лучшее топливо вообще. Самый лучший, не знаю, анекдот. И это не значит, что меня вообще абсолютно ничего не задевает. Какой-нибудь гоблин меня может задеть, но это никак не отразится ни на моем настроении, ни на моем дальнейшем дне, ни на моем отношении к своему творчеству. Вот.
1: Это здорово. Тут следующий вопрос. Как давно ты занимаешься блогом? Вот до этого ты говорила, что с 2020 года вроде, да?
2: Но тут надо понять, каким блогом, потому что каждой социальной сети я веду по-разному. Я говорила именно про интеграцию музыкальной деятельности, она началась с ТикТока, а так социальные сети. Я вообще вела раньше YouTube-канал, год с 2016-го. Вот. И с этого, в принципе, началась моя интернет-деятельность, потом, ну, по статистике должен был подсосаться Инстаграм, потом ТикТок и так вот. Поэтому я занимаюсь, мне кажется, в интернете я сижу лет 10 уже.
1: Это много.
2: Достаточно.
1: А ты вот во сколько лет, получается, ты в интернет? В интернете сидеть начала?
2: Мне кажется, что лет в 13, ну нет, может быть, пораньше. Вообще, зарегистрировалась я в ВКонтакте в 6 лет. Меня мама зарегистрировала.
1: Всех было.
2: И я поставила, что я, что у меня в 6 лет у меня было образование Оксфорд, магистр.
1: Да, ты в ТикТоке говорила, что тебе просто сказала, что магистр — это очень клево. Так очень звучит.
2: Да, да. 6 лет я уже была магистром. Это как-то девочка, которую папа отправил в 10 лет в университет.
1: Ужас. У меня ВКонтакте на аватарке стояла фотография. Я просто резко вспомнила. У меня стояла фотография, где я в платье и с крыльями Флоры, которые мне мама сделала из проволоки и ткани. Это было очень круто.
2: Это очень нишево.
1: Это очень модно, сейчас и нишево, да. Можем включить твою следующую песню?
2: Мы можем как раз-таки тело включить.
1: Да. Можем там немного тоже контекста добавить того, что хотели тебя, потому что тема вот этого отношения с телом своим была у Оксимирона.
2: Я не могу сказать, что все прям хейтили. Ну, писали несколько раз, что это слизано с улета, да. Но так просто писали, что вот, это не новая тема, ты там... Вообще-то про это уже сказал Оксимирон, и в таком формате.
1: Нет, тогда нельзя писать песни про любовь. Все пишут песни про любовь.
2: Ну, я думаю, что это, конечно, именно формат, потому что у меня было как бы обращение к телу, и у него оно тоже было. Вот и все.
1: Ну, это не слизывание. Ну, просто люди всегда будут чем-нибудь недовольны. Это... Написала песню про обращение к телу? Понятно.
2: Не написала? Понятно.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Так, задумались насчет Manic Pixie Dream Girl вопросов. И теперь можно задать.
2: Да.
1: Так, вопрос. Если бы ты была фильмом, то какой бы в нем был саундтрек?
2: Егор Крид. Ладно. Иван Золо Баобаб. Ладно. Там был бы мэшап. Но мне бы очень хотелось, я не знаю, какой бы правда играл саундтрек, но мне бы очень хотелось, чтобы там играли Arctic Monkeys, Stop the World, Cause I Wanna Get Up With You. Stop
1: хорошая
2: the world,
1: песня.
2: Cause I wanna get up with you.
1: И второй Manic Dream Pixie Girl вопрос. Вообще этот вопрос я украла из 36 вопросов, чтобы влюбиться. Надеюсь, ты после этого в меня влюбишься.
2: Да.
1: Если из всех людей, которые когда-либо жили на планете, у тебя была возможность провести, ну, часа два за ужином с кем-нибудь, кто бы это был?
2: Мне кажется, что мне уже кто-то задавал такой вопрос, или я его где-то слышала. Я уже... У меня были раздумья по поводу этого, и мне прям, ну вот, ни с кем бы не хотелось, у меня нет желания вот с кем-то провести прям за ужином два часа. Поэтому если бы из всех людей я была бы, ну, правда, очень рада поболтать со своей бабушкой, которая уже нет в живых, и извиниться за то, что я была очень колючим подростком, либо же, ну вот, личность, которая меня реально привлекает, я бы поболтала с Иисусом.
1: Это интересные варианты. Я вот, кстати, вот сколько я спрашивала, все вот начали там актеров, каких-нибудь деятелей, и потом меня спрашивали, и они еще вот всегда, ну, я много людей этот вопрос спрашивала, это правда мой любимый вопрос, чтобы задать какому-нибудь новому человеку. Мне всегда там начали вот это вот полотно, почему, и потом спрашивали, а ты? А я такая, ну, я бы с дедушкой. Да, он тоже, к сожалению, уже не жив, я бы хотела узнать у него, что он обо мне думает. Потому что он умер, когда я еще и маленькая была. Ну, в плане лет 9 не было. Вот. У нас тут вопрос появился, еще один. У тебя сразу дело пошло в плане с блогом? Когда выстроился тот удачный образ, который есть сейчас?
2: И на самом деле, мне кажется, что только сейчас я себя чувствую вот в максимально органичном мне образе, потому что до этого у меня был очень большой раздрай и по стилю, и по внутреннему ощущению. Было очень-очень много разношерстных каких-то вообще выпадов и во многих сферах. И я не могла себя ограничить во что-то одно. И вот я даже снимала когда-то видео про свой стиль, и там я подняла этот момент, что у меня был очень разносторонний стиль, потому что я не знала, кто я. Я просто вот жила по какому-то вот течению обстоятельств, носила все вещи, которые у меня просто появлялись в шкафу, и от этого у меня не было какого-то вот личного понимания, ну, не какой субкультуре я принадлежу, но вот каким течением я себя хочу относить. И как раз-таки чуть больше года назад я поняла, что почему я вообще пытаюсь куда-то вот все время... не знаю, почему я постоянно вот расплываюсь по всем вот этим эстетикам. Я же люблю вот этот тамблер, я люблю вот этот гранж, я люблю вот этот инди-субкультуру. Вот я туда и пойду.
1: Ну, у тебя очень клевый образ. Ой, правда.
2: Спасибо.
1: Мне очень нравится.
2: У тебя тоже.
1: Ой, спасибо. Мы тут это тоже кокетничаем.

0: совсем верно мелодию я... Не совсем верно сделанная мелодия, написанная мной. И мне пришлось все переделать, перезаписывать, переписывать заново. И тогда, мне кажется, этот трек еще попал в период моих ПМС. И этот трек мне дался большими истериками. Вот, потому что еще, конечно же, тогда мне бахнул по башке синдром самозванца, как это я проглядела, что это такое. И поэтому это было сложно, скорее, морально себя не обесценивать. Вот.
1: Кстати, про синдром самозванца. Он у тебя вот уже до этого случался, до трека?
0: Конечно. Мне кажется, вот, в принципе, музыканты, они балансируют между синдромом Бога и синдромом самозванца.
1: У тебя до сих пор вот это вот есть внутри?
0: Это может быть. Все равно мыслишки иногда возникают такие, но этого намного меньше, потому что, опять же,
1: чем синдромом Бога?
0: Вот этого, кстати, больше сейчас. Ну, потому что очень хорошо могу анализировать свои достоинства в том числе и здраво смотреть на себя.
1: Тебе кажется, мне вот кажется, что у тебя еще сложность в том, что ты ведь как блогер, и что тебя вот больше как блогера как будто бы смотрят, чем как музыку слушают.
0: Ну, это действительно, да, вот это как раз-таки та проблема, из которой я сейчас пытаюсь выбираться и больше зарекомендовать себя как артиста. Вот, потому что, как я и сказала в начале эфира, это и есть моя большая цель сейчас, это построить вот уже такой образ артиста. Вот. Да.
1: Ну вот тогда поставим песню следующую «Жить в моей голове». Это же песня про тревогу.
0: Да, у меня ОКР и генерализованное тревожное расстройство. Вот, и оно у меня с самого раннего, достаточно с малого возраста. И я долго не понимала, что со мной вообще происходит, что почему у меня очень много навязчивых каких-то мыслей, которые меня преследуют и которые я никак не могу потушить. И в какой-то момент я поняла, что я хочу приручить свою тревогу, с ней подружиться и не дать жить в моей голове.
1: Да, сейчас поставим эту песню, и мы после этой песни выйдем последний раз в эфир и будем с вами прощаться, поэтому если у вас остались вопросы, задавайте в чате.
0: Let's go!

0: Повторяю, мы на радио Шок, со мной в студии Лиза, Лиз Плиз. Мы тут вот болтаем, кокетничаем.
1: Я в шоке.
0: Мы обе в шоке. Мы вот обсудили трек, который тебе дался сложнее всего. Это как раз, получается, был «Жить в моей голове», а был трек, который легче всего дался, который прям быстро записался.
1: Мне кажется, да, очень-очень хорошо пошел трек «Месси», который будет в новом альбоме.
0: Про что трек, или это пока секрет?
1: Каждый раз, когда кто-то из мужской аудитории, мужского пола видит название этого трека, естественно, это что, про Лео Месси?
0: Конечно.
1: Да, да, вы не знали? Я люблю
0: там
1: футбол.
0: Там альбом про женщин и...
1: И про Лео Месси.
0: Да, и следующий Роналдо трек.
1: Он про то, вот про эту вот женскую натуру, вот просто все, когда... описывают женщин, ну вот как часто, если вот говорить, представляют мужскую там энергию, женскую энергию. Женская энергия — это летящая, вот эта вот такая воздушная, цветочная. Но на самом деле, мне кажется, в женской энергии очень много заземленности, плодородности, грязи, какой-то неаккуратности, растрепанности. Потому что вот я тоже вспоминаю, как интерпретировали каких-то женских богинь, женские богини. Есть мужские богини, какие-то богини там в буддизме и в Индии, они же очень разрушающие, они очень, очень сильные и очень мощные, потому что женская натура, она создана, чтобы защищать, в том числе, свое потомство. И это не просто какая-то летящая нимфа, фея, которая вот так вот порхает и там, не знаю, и щебечет. Это вот эта сила очень большая и очень грязная, и очень... И очень может быть разрушающее.
0: Это круто.
1: Круто.
0: Да, когда у тебя примерно альбом будет выходить?
1: Я надеюсь, что не примерно. Я вот специально сейчас на прямом эфире скажу 5 июня, чтобы он вышел 5 июня. Да.
0: Ну все, будем тебя ждать. Послушать можно будет везде, найти. Ну, чтобы вы не забыли до 5 июля, что там альбом выходит.
1: Июня.
0: Будет... Июня, mm-hmm. Да. Нужно будет всем подписаться на Лизу в соцсетях. Лиз, плиз.
1: Да, хороший совет. Совет на день.
0: Да, можно ссылку, например, в группу ВКонтакте, Радио Шок, найти на группу ВКонтакте Лизы. Ты вот, я видела, в Телеграме выкладывала что-то недавно... Недавно исполняла песню «Репей» на сцене.
1: Да.
0: Это твое первое выступление было или у тебя до этого было?
1: Третье выступление. Да.
0: Как вообще у тебя опыт выступлений проходит?
1: Вообще, мое первое выступление, прям вот конкретное выступление, выпало на фестиваль «Московский Маёвка» на 20 тысяч человек. Сказать, что это было немножечко стрессово, это, ну, наверное, очень плохо описать. Это было ужасно стрессово. И тогда я, правда, ничего не поняла. Тогда я исполняла песню на фите про феминизм, которая называется... Которая звучит так: «Я таращу волосы на подмышках и ногах». Что-то там «Раздеру к чертям ваши стандарты». Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Это, конечно, интересный был заход в медиасферу. Ну, второй у меня был «Квартирник», это уже полчаса было на сет, 8 треков, это было прям очень классно, мне супер понравилось, мы выступали в акустике, и там был очень активный зал, там пришли очень много моих друзей, и они мне давали огромное количество поддержки, мне кажется, поэтому я ощущала себя супер органично, но вот сейчас, вот недавно я выступала на «Квартирнике», для меня это было намного более переживательно, и когда я отпускала микрофон, ставила его обратно на стойку, у меня прям был след от 2 потных ладошек. Потому что зал намного меньше, люди сидят, люди меня не знают. И до меня выступали еще девчонки с такими очень мелодичными, очень сложными вокальными песнями. И, а я завершающая, 6-я, выступала со своим та-та-та-та-та-та-та-та. И, конечно, мой синдром самозванца вот тоже пищал, типа, ой, я что-то у тебя не такая сложная вокальная песня. Но с этим справилась, и я очень рада. На самом деле, вот если вы хотите адреналин, идите выступать. Это такой классный адреналин, после него ты чувствуешь себя, не знаю, x10 энергичным.
0: Мне нравится песня «Репей», хорошая.
1: Добрая.
0: Все послушайте. Мы вот не включим, к сожалению, сейчас уже мы ее не подготовили. Но вы зайдите на всякие стриминги и послушайте. Обязательно набивайте люди прослушиваний.
1: Yes. Второй совет дня.
0: Да, мы, наверное, будем уже заканчивать тогда. Тут, кстати, вот еще про трек «Жить в моей голове». Написали классный трек, врезается в голову. Это правильный подход.
1: Спасибо. Пусть, главное, тревога не врезается в голову.
0: Спасибо большое, что пришла, нашла время вот в своей поездке. И вообще, я тебя так комплиментами хочу обсыпать вообще.
1: Не стоит.
0: Что...
1: Это взаимно.
0: Вообще, это такая красивая песня у тебя, здоровская, и блог мне твой нравится.
1: Спасибо большое, что позвала. Это очень классный опыт говорить в микрофон и случайно вспомнить, что еще тут видео есть. Мне понравилось.
0: Спасибо большое, слушатели, что вы нас слушали. Дальше у нас там будет играть, что играет. Поэтому песни у нас закончились, поэтому будете слушать, что у нас тут на радио Шок играет. Приходите на следующие наши эфиры, ну, мои. Или ты еще раз придешь, я надеюсь, как-нибудь. Когда у тебя альбом выйдет, уже твой новый альбом, может, обсудим. Всем пока, всем спасибо.
1: Пока-пока. Я в шоке. Радио Шок. Are you?

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок. Мы делаем рок-н-ролл, как Манни Кент. Die Glatze ist ein graues, lange Haar.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Доброй ночи!

Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Чем новая музыка, там шок. Там шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок». 16:24 на часах. Да, да, опоздание мы наказаны, как пела группа песнеры. Макс Темнов включил нам...
2: Здрасте, дорогие друзья. Игорь Алексеевич, Чередник, звезда русского рока и все такое. Еще и такое... сегодня не единственная звезда.
1: Не единственная. Не единственная. Да. Сейчас будем про всех вам, дорогие друзья, поведовать. Дело в том, что у нас тут как бы серия такая проходит сейчас, посвященная фестивалю, который в июне состоится, «Свинцовый дирижабль».
2: Опа.
1: Вот, да. И мы, эту серию нашу огромную, длинную, вот, взяли и решили разрядить. Вот. И у нас получился, можно сказать...
2: Алексеевич, так мы ее в следующую пятницу так тоже разрядим тут, что...
1: Разрядим и в следующую пятницу разрядим. Вот. Поэтому у нас две программки будут... Хорошие совсем. Я шучу, у нас все программки хорошие. Вот, значит, я сегодня пригласил в студию замечательных друзей своих, замечательных. И тут такие интересные получились всякие коллаборации, вот, что я просто, короче говоря, гости программы следующие у нас. Значит, Александр Мамедов на программу не явился. В самый последний момент жена увезла меня на дачу. Написано было мне.
2: Правильно. Вот. А то с нами поведешься и...
1: Да, но собирался.
2: Ну, слушай, если Александр Мамедов, давай сделаем анонс, 23 мая нас с Игорем Алексеевичем можно будет увидеть в кафе «Мороженое».
1: Да.
2: Кафе «Мороженое» называется «Юнит» на проспекте Медиков.
1: Да.
2: Что там будет происходить? Будет происходить очередной вокальный концерт.
1: Который
2: проводит творческое объединение «Союз» имени Валерия Горшеничева, да, под руководством Юлии Горшеничевой. Мы там будем подходить и берите автограф.
1: Да.
2: Так угощайте вот нас мороженым и кофе.
1: Поют люди там просто.
2: Певцы.
1: Да. Ну и будут как бы звезды минувших лет. Прям великие звезды минувших лет.
2: Эпоха проскочила.
1: Итак, начинается реальное, не шуточное, а реальное перечисление.
2: Сегодня будет серьезно, да.
1: Дмитрий Кустов, дорогие друзья.
3: Дима,
2: привет.
1: Во второй раз у нас в гостях Дима, Дмитрий. Вот.
2: В прошлый раз забыл палку, в этот раз пришел с бас-гитаристом.
3: С двумя бас-гитаристами.
2: Сегодня пораньше.
3: С
2: двумя бас-гитаристами.
1: Эдуард Никитин.
2: Yes,
3: здравствуйте.
1: Вот. Егор Никитин. Все расскажем.
4: Здрасте.
1: Кто такие? Попозже чуть-чуть. Ну, Игорь Самсонов.
2: Игорь, добрый
4: здравствуйте.
2: День.
1: Итак.
4: Всем привет.
1: Значит, начну я с Игоря Самсонова. Потому что, во-первых, он мой тезка.
2: Правильно, нафиг.
1: А во-вторых, это моя самая-самая давняя, как бы, дружба по времени. Вот, случившаяся. Вот, с этим замечательным совершенно бас-гитаристом, вокалистом. Вот.
4: Бывшим.
1: Неважно. Вот. Нет, почему бывшим-то?
2: Все-таки Игорь Алексеевич обиделся на слово «бывший вокалист».
1: Нет, тут технические моменты.
2: Даже вот он поет иногда в студии.
1: Да, бывает такое. Дело было так. Так было дело-то. Я попал по распределению в Государственный гидрологический институт. Вот. Как я уже много-много раз рассказывал, в Новосельском острове находится. Вот. Это вот вместо всяких армий я закончил техникум с военной кафедрой. Вот уж дали мне лейтенанта запаса, я обрадовался. Но распределили меня на Новосельский остров из Купчино. Вот я должен был ездить. Это был минус. Но был еще один существенный плюс, что там такой прекрасный совершенно человек в белом халате и постоянно с гитарой. Бегал. Такой симпатичный, кайфовый, общительный, очень-очень обаятельный, очень-очень открытый, очень мудрый, прекрасный. Рассказами заслушивался весь наш отдел. Вот. Выясняется, Александр Борисович Соколов это был. Вот. В 82-м году ему было всего лишь 29 лет. Ну, 30, скажем так. Молодой еще. Вот. И мне было 21 был год. Вот. А потом он мне говорит, слушай, надо, говорит, сыграть музычку. Ты, говорит, тут кричал, кичился, что ты в барабанах поигрываешь. Я говорю, ну, поигрываю чуть-чуть, да. Надо бы, говорит, сыграть. Я говорю, а где? Вот у меня, говорит, есть люди, вот, надо в общежитие какое-то там приехать. Вот. И я такой, а я в то время со свиньей играл, с группой АУ, вот, и в галифе ходил, помню. В галифе и вельветовом пиджаке. Вот. И да, сели мы то ли в тачку, то ли куда-то сели мы с Сашей Соколовым. И прямо взяли, да и приехали в некую общагу. А дальше я хочу передать слово Игорю Самсонову, дорогому, вот, который продолжит эту историю, потому что он в этой общаге, собственно, и жил.
2: Вон ты куда клонишь.
4: Да, было дело.
1: Ну, расскажи поподробнее.
4: Жил я там 13 лет.
1: Вот. И, значит, с Сашей познакомился ты когда? Это был коллектив «Рок-Артель», как я понимаю.
4: Да, «Рок-Артель».
1: Вот. У вас играл Володя Калинин.
4: Калинин, Володя. Игорь вот. Чередников поиграл с нами.
1: Да.
4: Вообще
1: да.
4: Очень много. Много у нас барабанщиков в то время менялось почему-то. Но самые, которых мы запомнили, это Игорь Чередник и Володя, конечно, Калинин. Это такие самые были.
1: Мой сосед, кстати.
4: Опытные ребята, очень много они внесли.
1: Я с ним встречался почти каждый день. Мы в один тот же универсам с ним ходили. Да. Вот. Поближе, поближе, да, микрофончик.
2: Чуть-чуть.
4: А познакомили меня с Сашей. У нас был такой проект где-то в 78-77 году.
1: Страшные цифры называются.
4: Да, страшные. Даже вот я уже начинаю вспоминать, когда и что было. Это трудно очень, это тяжело. Это больше 40 лет, даже больше почти под полтинник. Вот. Мы была такая группа Круг, скорее всего, ВИА такая. И мы репетировали в ДК 1 мая. Большой ансамбль. Пели там много чего, даже с Милославским композитором взаимодействовали, записались на мелодии, писались даже и писали, значит, концертные программы и с Боярским, или с Леоновым, живым тогда еще было. Хорошие времена были, даже не Леоновым, да. Евгений Леоновым. Вот. Я там еще вокалистом был. И бас-гитаристом одновременно.
1: Обалдеть.
4: Пели Песняров, потому что у нас был руководитель белорус из Гомеля. Юра Гудков. Очень такая серьезная, хорошая вокальная команда была. Ментально. А один из гитаристов был Саша Коряков. Он ныне здравствующий еще, он профессор. Стал профессором. Был просто студентом, медиком. Они с Соколом ходили в секцию карате.
1: Кунг-фу.
4: Карате. Карате было там. Он. И вот они с Сашей были в одной секции. И вот Саша говорит, есть вот у меня, говорит, бас-гитарист Саня, а ему нужен был бас-гитарист. Говорит, вот могу познакомить. Вот и меня и познакомили. Мы с Сашей Соколовым встретили, поиграли, порепетировали. И я благополучно с этой команды ушел и стал с Сашей, значит, продолжать.
1: Да, там еще Коля Тимошенко замечательный был.
4: Ярошенко.
1: Ой, Ярошенко.
4: Ну, это еще до Коля у нас был сначала Шмелев.
1: Тоже
4: Уткин,
1: знакомый.
4: Уткин.
1: Миша Уткин.
4: Миша Уткин,
1: который,
4: да.
1: Который на этот эфир не попал.
4: Да,
1: планировался,
4: жалко,
1: но не,
4: да,
1: попал.
4: Мишка, да, да, жалко, не встретились. Ну, хотя мы недавно с ним виделись, не так давно. Вот, мы работали со Шмелевым, Сережей. В общем, очень плотно делали программу свою. И в 80-м году мы работали все лето в Выборге, Монрепово, на точке танцевальной. Приезжал очень много людей с Питера, приезжал, товарищ из Ленинграда. Вот.
1: Так тут целые электрички.
4: Да, электрички приезжали. Столько народу приезжало. И музыканты, конечно, очень крутые ребята были. Очень было все хорошо, запоминалось. Но потом, в конце лета, Сережа сказал, что, ребята, к сожалению, ухожу в профи, в проект гастрольный. Вот, и он как бы нас покинул. Ну и мы погоревали немножечко. Немножечко даже. Вот. И нас познакомил Саша Соколов, познакомил с Колей Ярошенко. Это «Мания» группа бывшая, знаете, да? Вот. И с Лешей Цветковым. Это «Зеркало». К сожалению, их уже... К сожалению, после ковида не стало. Очень, конечно, жаль. Хорошие ребята, прекрасные друзья. И вот мы создали группу «Рок-Артель». Там было, в общем-то, что-то из «Зеркала», что-то из «Мани», что-то с Сашкой Соколова авторская. Вот. И вот мы сделали программку. И потом как-то мы с этой программкой пошли. И у нас такие были сессии. Вот я поиграл, Игорю прислал картиночку в видео.
1: Да-да-да.
4: Афишку, да?
1: Да, афиша просто.
4: С кем мы выступали, да. Тогда. Хорошие, серьезные были концерты у нас. Но наступило время, когда, к сожалению, это перестало кому-то интересно. И ребята, которые попали в так называемый шоу-бизнес, они, значит, продолжали уже по-другому, по-крутому. А мы через фирму «Невские зори» стали зарабатывать просто денежки, потому что жить было трудно, кормить детей.
1: Поработал я там чуть-чуть вместе с Володей Ермолиным.
4: Да, почти все. Почти все.
1: Давай я перечислю все-таки афишку, то есть надо бы. Да. Это был 87-й год. Да. Вот. Дворец молодежи. Вот. В жанре романтического концерта с участием звезд рока 60-х, 70-х, 80-х годов, таких как «Аргонавты», «Зеленые муравьи», «Зеркало», «Мифы», «Рок-артель», «Санкт-Петербург» и «Электростандарт». Да? Это группа, в которой я тоже играл.
4: Тоже.
1: Вот. С Белолипецким Сережей.
4: Ну, Игорюшин, конечно, да.
1: Вот. Так что вот такие вот у нас... Ну что же, Игорюх, дальше по ходу программы мы еще вернемся 100 раз.
4: Спасибо.
1: Вот, давай мы что-нибудь поставим. Давай что-нибудь, поставим. Где ты дергаешь какие-то басовые струны. Есть такой музон у нас с собой? Присылался?
5: Серега не прислал.
4: Не прислал, да?
1: Mm-mm. А что мы поставим? Какую музычку мы поставим?
5: Последний. Из видео не выцепить было.
4: Да, не выцепить.
5: Ну вот то, что крайнее у меня там на странице есть, но это видео тоже.
1: Нет, Дим, ты...
2: Ну, давайте из того, что у нас есть.
1: Помните, из того, что у нас есть.
5: Уже.
1: Да.
5: К сожалению, нет. Не выцепил Серега.
1: Да ладно, Дима, давай что-нибудь поставим, музыку. У нас, значит, надо сейчас музыкальное что-то включить.
5: Угу. Ну вот то, что я, собственно, прислал.
1: Так а ты Максу. Скажи название, и мы поставим. Да,
5: без разницы что. Давайте поставим вот что. Давайте поставим песню «Снова».
1: Видишь, как легко решаются эти вопросы?
2: Прям не вижу препятствий, чтобы не.
5: И мне отдельно хочется передать большую благодарность Сергею Даниленко, который замечательно сочинил слова. И, соответственно, Эдуарду Никитину, который все это причесал и сделал конфетку из того, что...
4: Спасибо, Дим.
5: Из того, что...
2: Ну, об этом мы поговорим.
1: Поговорим.
5: Да.
1: После музычки обо всем поговорим.
5: Ну, конфетку кому как понравится, собственно.
2: Ну, как пойдет.
5: Как пойдет.
1: Запускаем.
5: Супер.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: И вот уже 151-й выпуск программы «Волшебные нити Ариадны» в прямом эфире на «Радио Шок». Сегодня пятница как раз у нас, дорогие друзья, а мы по пятницам в прямом эфире все время и выходим. Не забывайте об этом, Макс Темнов это так все организовал и сделал, и нажимает кнопки всякие разные, прекрасные, и у нас все получается.
2: Ну, как-то тогда, вот Игорь Чередник, вот, пользуется этим, пользуется.
1: Вот, к нам сегодня пришли Дмитрий Кустов, вот, Игорь Самсонов, Эдуард Никитин со своим сынулькой, замечательным, тоже моим другом, тоже отдельная история сегодня будет рассказана.
2: Расскажешь.
1: Вот, с Егором Никитиным. Вот, насколько я помню, Егор Никитин у нас занимается звукорежиссурой.
2: О, как!
1: Почему-то вдруг Дима Кустов, который долгое время был участником группы «Опасные соседи», как и Эдуард Никитин тоже, вот, играл на бас-гитаре, вот, и проделал это прекрасно. По случаю скажу, что мы целый месяц прожили с ним в стесненных, античеловеческих практически условиях в городе Алушта, вот. Снимали рубль с носа помещенница, потому что приехали на гастроли, а мне обратно вот, уехать-то и не удалось, вот, потому что билеты были у Николая Дмитриевича Михайлова, нашего директора группы «Игры». Они вызвали с собой своих девушек и расселились в гостиницу, и там ловили кайф. А меня, так сказать, некуда было деть, и я взял и самоделся. Вот. Я нашел, значит, нашего друга главного.
3: Малечкина, что?
1: Малечкина Глеба, конечно.
2: Чего ж
3: ты умудрился
2: забыть?
3: Как ты мог?
1: Я просто сам играл долгое время с близнецами, вот, с Фатехачем, вот, и поэтому с этим самым попутался.
3: Наложилось,
1: да.
3: Понятно.
1: Наложилось. Вот. И вот мы с тобой прожили. Прикинь, целый месяц. 28 дней, что ли, такое. Потом еще ехали обратно вместе. Ой, это жесть была. Вот. Не хочешь предаться? Во-первых, у меня был вопрос. Вот.
2: Давайте про Егора.
1: Про Егора. Егор. Да. Ты же звукорежиссер. Почему комплимент отвешен, что, во-первых, это реально конфета. Во-вторых, мне сразу захотелось спеть. Макс, ты меня не убивать не будешь? Для меня нет тебя прекрасней. Но я вижу твой взор напрасно.
2: Достаточно. Игорь Чередник, дорогие друзья. Егор, а расскажи, пожалуйста, где ты занимаешься звукорежиссурой, с кем, чем, как, где?
3: Да, если честно, сейчас именно звукорежиссурой особо прям, ну, не занимаюсь. Я работаю по звуку на одном телеканале. Вау. Вот, но как бы...
2: В городском?
3: Да. Окей. Вот. Но в музыкальных делах я сейчас не участвую ни в каких проектах, просто потому что, ну, как-то так жизнь сложилась. Деньги зарабатываются в других местах сейчас. Вот.
2: Логично. Ты учился этому?
3: Да, я учился этому. Я для себя тоже постоянно этим занимаюсь. Пишу какие-то свои демки, особо не для публики. Вот. Но работаю сейчас в основном по инженерии, там, на конференциях, видеоинженер, звукоинженер.
2: Здорово. Трансляции. Как звукорежиссер поддерживаешь ли ты старшее поколение?
3: Я абсолютно поддерживаю. Огромное спасибо бате за то, что, ну, по сути, я из-за него и начал идти вот по этому направлению, потому что у нас, ну, как бы, в моем детстве в доме всегда там была гитара, одна-две гитары, и в какой-то момент... Бас-гитара тоже была, вот. Но я больше в сторону гитары пошел. То есть я в какой-то момент просто взял батину гитару в руки, электрогитару, и просто, ну, там начал играть. Название групп мы же можем называть?
1: Конечно.
2: Нет?
3: Я там начал играть «Металлику», все дела, и просто как-то...
2: Вот это как раз было не обязательно.
3: Все начинают с «Металлики» когда-то, мне кажется.
2: А как же группа «Крови», который жив? На колени.
3: Цой классика, вот. Но у меня, вот как-то отродясь, сразу я больше какое-то западное направление выбрал. Мне гораздо ближе, как бы, их музыка, их индустрия. И я, ну, немножко от нашей индустрии далек, даже сейчас.
1: К Кстати, надо отметить, что Егор участвовал полнокровно участвовал в создании фильма, извините за нескромность, «Чередник».
3: «Чередник»,
1: фильм,
2: да. В качестве звукорежиссера.
1: Да, документальный фильм, да, который вот он и на Ютьюбе есть, ВКонтакте есть, и везде есть. Можно его найти, там довольно существенное количество просмотров набралось.
3: Да, это очень интересная работа. Это, по сути, первое знакомство вот с Игорем Чередником. И ну, вот так случайно свела жизнь меня с Игорем.
1: Потом выясняется,
3: и, да,
1: что...
3: и потом выясняется, что я сын Эдуарда. И в итоге...
4: Причем выясняется значительно позже.
1: Да-да-да-да.
3: Да, вот.
2: Вот это история.
3: И как бы как-то так... Все сложилось. Фильм очень классный получился.
1: Да,
3: я сейчас пересматриваю. Игорь нереально интересно рассказывает вообще про себя, про свою жизнь, про все. Вот, было очень интересно его слушать, записывать, работать с этим потом. Мы же еще записывали твои барабанные этюды. Да.
1: Вот. Было дело.
3: Было интересно.
1: Супер, супер, вообще. Пути Господни неисповедимы, что называется. Вот, Эдик, дорогой, расскажи, а как тебя с бас-гитары унесло вот в звукорежиссуру? Ты же в «Опасных соседях», в золотом составе. Так наливал, зажигал, вообще весело все.
4: А вот,
1: скакали, длинноволосый чувак такой.
4: У меня почему-то в то время...
1: Танк такой стабильный.
4: Было непреодолимое ощущение, что я бас-гитарист одной группы. Вот.
1: И чего плохого?
4: Да, ну как бы и когда все-таки я ушел из «Опасных соседей» по ряду всяческих причин, я что-то с музыкой-то и подзавязал. К тому моменту, так сказать, ну уже, честно говоря, я очень сомневался в том, что я смогу где-то еще играть почему-то. Вот. Ну и потом от музыки просто там занимались всякими разными делами. А насчет вот насчет того, что мир тесен... Чем бы я ни занимался, меня жизнь постоянно сталкивалась с Димой.
1: Ага. Ага.
4: То есть учился на видеостудии работал, а оказалось, что хозяин видеостудии — это лепший кореш Димы Кустова, и потом это типа оказалось на корпоративе. Я снимаю кино, а Дима играет рок-н-ролл.
2: Забавно.
4: Вот. Ладно, потом, так сказать, чутка разошлись опять. Тут выясняется, что встречаем вот нынешнего барабанщика замечательной группы Oldies but Goldies. Он показывает нам фотографии. Ну, мы его знали давно. А там опять Дима. Никуда от него не деться.
2: Опять ты.
5: Я не нарочно, честно.
2: Господа,
5: так получилось.
2: Кто из вас раньше оказался в «Соседях»? Эдуард, наверное, вы.
4: Ну,
2: да?
4: Я, да.
5: Конечно.
2: Прямо с самого начала.
4: Ну, да. Типа мы с Глебом и
5: основатели.
4: Все это и придумывали.
2: Ты же в какой-то момент коллектив что решил, что нужен отдельный вокалист еще специально. Потому что мы всей группой петь не можем. Или как это было?
4: Ну, вокалиста мы искали. Искали. Но никто, так сказать, не вписывался в наши повышенные требования. Вот. И Глеб решил, а какого хрену? Ну, это не матерное слово.
1: Можно, можно.
2: Окей.
4: Вот.
1: Ну и закусывает еще.
4: Решил, так сказать, начать петь. Вот. А Диму взяли как бэк-вокалиста и как второго гитариста. Сначала у нас играл Андрей Шелковников в качестве второго гитариста.
1: Прикольнейший чувак, я вообще.
4: Да, да, да, классный. Но потом ему это наскучило, и тут...
1: В Америку уехал, говорят.
4: Ну, не исключен вариант. Но он с его, так сказать, тактико-техническими данными, я думаю, он там не пропадет. Вот. Ну и Диму... Вот я не помню, кто нам подсунул Диму.
5: Серега Свешников, о чем ты говоришь?
4: Ёх.
5: Великий фотограф.
4: Великий фотограф Сережа Свешников, да.
5: Это правда, великий фотограф.
1: Никто не спорит.
5: Так жалко, что он не на этом свете уже. Исключительно жалко.
1: Давайте о грустном не будем.
5: Не будем.
1: Майские, начало мая, это пора весны, цветений всяческих. Вот, тем более, я тоже тут чуть было не крякнулся, извиняюсь за подробности. Какой-то жуткий вирус меня скрутил, но не тот, не злобный, а такой неизвестной породы. Вот, но 3 недели вообще пластом провалялся, еле-еле выкарабкался. Поэтому у меня сейчас как-то такой вот такой более романтический настрой. И поэтому я хочу вас предупредить, дорогие друзья, у нас же ведь, ты же помнишь, ты же был у нас, да? У нас же футбол, теннис. Вот. Песенка ваш, песенка наш. Будем просвещаться чуть-чуть, ладно? Хорошо?
5: Yes.
1: Вот. Я, значит, хочу поставить... Ну, все уже привыкли к этому формату. Он такой формат выработался. Вот. И годами себя зарекомендовал. 15-й год программа идет. И 151-й выпуск только на шоке.
2: Ладно, не извиняйся. Вот.
1: Канадская группа. Вот. Всего дуэт. Дуэт всего. Называется Crown Lands. Почему я взял? Потому что вот скоро-скоро 25 числа выходит их новый совершенно альбом. До этого они 4 альбома выпустили. Я почему на них запал? Я посмотрел, у них продюсер Терри Браун. Терри Браун открыл для нас группу Rush, открыл для нас группу Dream Theater, открыл для нас группу Tiles и много-много-много, порядка 50 других различных известных коллективов. Он саунд-продюсер, он сейчас пересвел Rush 1984 года, вот, Grace Under Pressure, вот, звучит, ну, просто круто, запредельно, мне так нравится, как он пересвел этот новый альбом, Терри Браун, вот, и вот он связался с этими ребятами, их двое всего, дуэт, я сейчас быстренько расскажу, образовались они в 15 году, и состоит эта группа из вокалиста и барабанщика Коди Болза, это вот будет на барабанах играть и петь чувак, вот, и также гитарист, бас-гитарист и клавишник Кевин Кому. Кевин Кому. Вот два чувачка, таких очень экстравагантного, в хорошем смысле, вида, так прекрасно они, такие неземные у них такой, как, ну, они просто симпатичные парни очень, и очень-очень длинноволосые, такие, ну, канадская группа, стремление, я столько, вот, они все на Rush как бы держат, вот, для них Rush это как боги. Вот. И почему еще я их взял? Потому что, как вы знаете, Rush опять начали свою деятельность. Несмотря на то, что они потеряли Нила Пирта, который писал для них тексты, вот, который был их неотъемлемой частью, просто вот 30% и 3% в периоде. Вот, их как бы основной человек. Очень много поклонников любили именно за Нил, Раша, любили Rush именно из-за Нила Пирта. Вот. И он любимый барабанщик Майка Портнова, он у него учился. Вот, он мой любимый барабанщик, я у него учился, когда он об этом и не знает. Понимаешь, в 81-м году по 8 часов снимал его композиции рашевские. Вот, сидел Нил Пертовский. И вот он умер, к сожалению, большому. Вот, рак мозга у человека случился. Вот, и Rush, как бы, откатав последний тур в 15-м году, взяли и как бы зависли. А сейчас-то 26-й, вот. И они взяли девушку, Эника Найлес, немка, и взяли клавишника. И вот сейчас они вчетвером и уезжают в тур, вот, и очень с юмором его назвали, вот, по счету неизвестно какой, или неизвестно чем кончится, как-то так они. 26-й год, вот они уезжают, прям вывесили список, там чуть ли не сотня городов их ждет. Вот, и уже был заход, уже видео есть, уже Анника Найлес, самую-самую первую композицию, самого первого альбома, она-то с ними там играет, и публика очень-очень их благосклонно ее приняла, и, ну, это был проба пера, и всем зашло. Одним словом. Так что Rush у нас теперь видоизмененный. Вот такой будет. А эта группа, они немножечко любят группу Rush. Безумно от нее, так сказать, тоже канадцы. И вы ранний Rush здесь, нам, мне кажется, прослушивается, проглядывается, проклевывается. Несмотря на то, что альбом 2023 года. Итак, группа Crown Lands. Вот. Fearless называется, бесстрашный. Вот, называется альбом, 23-й год. А композиция будет называться Dreamer of the Dawn, мечтатель рассвета. Вот. И всего 4 минутки-то, и всего лишь 3 секундочки будет она идти. Дуэт Crown Lands. Запускаем.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот такие не особо затейливые песенки, но очень похожие на группу Rush, ставятся сегодня в нашем сегодняшнем эфире в 151-м. Вот. Макс Темнов способствует этому звучанию.
2: Вот. Игорь Чередник тут,
1: да,
2: тоже.
1: Мы
2: тоже
1: тут. Да. И у нас полно моих друзей. Самых прям настоящих.
2: Чередник. Друганов позвал. Чередник.
1: Дмитрий Кустов, Игорь Самсонов, Эдуард Никитин и его замечательный сын Егор Никитин. Вот такой у нас составчик образовался. Мы с Максом плюс квартет. Ну, смотрите, барабанщик поет. Поет офигительно, на самом деле. Вот. Ноты умеет высоко брать, чисто, хорошо. И это все на концертах проделывается. Вот. И они исключительно никаких не берут сессионщиков, все делают вдвоем. Вот, все. И вот и у них уже заявлен новый альбом, как я уже сказал, да, вот он 25 мая должен выйти. Вот. И все его ждут в ожидании, напряглись, все хорошо. И эта песня была самая такая, я взял попроще, потому что у них есть и замороченные песенки, и сложно, значит, выструганные, вот такие с ломанной ритмикой, все как полагается. Вот это вот я для, так сказать, для начала, а дальше разберемся, что называется. Вот, вот такой взял попроще. Как вам, друзья, такой музон? Реально? Вы с творчеством Rush-то знакомы, я надеюсь? Похоже?
3: Ответ. Ну, это рок-н-ролл, что тут говорить-то. Настоящему.
1: Ну да.
3: Мне очень понравился, как ни странно, извините, звук малого барабана.
1: Вот. Это тот самый.
3: Причем я даже не очень понимаю, как там это технически сделано, потому что там и щелбан есть, и отзвук, и, в общем, ну,
1: Терри Браун.
3: Ты, Игорь, должен понимать.
1: Терри Браун. Там, скорее всего, несколько микрофонов поставлено, штуки три. Вот. Вот и все. Чтобы подструнник снимался.
3: То есть вот для меня это как бы такая

0: трагическая тема — звук малого барабана. Вы не поверите, я думаю, что в звуке малого барабана заключается примерно треть рок-н-ролла. Может, даже половина.
1: А мне кик. Большой барабан, в смысле.
2: Вот. От вокалиста довольно интересно такое слышать. Да.
0: Я испорченный вокалист.
1: Вот раз у тебя в руках микрофончик, Дима, расскажи, как ты с моим давнишним дружищей Игорем Самсоновым оказался на одном, так сказать, в одном поле, в одной корзинке?
0: Слушайте, я сейчас попробую сформулировать.
1: Вот тут я говорю вообще.
0: Знаете, бывает иногда для материалистов совершенно непонятное стечение обстоятельств. Абсолютно непонятное. Которое, как бы, один маленький шаг ведет за собой два следующих шага, которые чуть-чуть покрупнее. А потом эти
1: целый
0: шаги...
1: Целый цепь событий.
0: Целый веер.
1: Да.
0: Веер. Он раз раскрылся внезапно. Потому что, как бы, наш общий с Игорем друг, который сейчас в Америке возит... непонятно кого, непонятно куда. Замечательный клавишник и очень талантливый перец. Вот. Получилось так, что он привел, а вот ребята ищут вокалиста там. Не хочешь ли ты быть освобожденным вокалистом, что мне очень понравилось. Потеть играть на гитаре. В общем, за пара такая нормальная. Вот, а я там сижу, дремлю, мне вообще пофиг все. Абсолютно. Освобожденный вокалист — это очень вальяжная такая профессия.
2: Артист.
0: Да, настоящий. Аплодисмент это смотрит на меня. Ну вот. И получилось так, что вот Эдик говорил об этом, что какая-то образуется круговерть, которая притягивает людей совершенно как бы из ниоткуда, из никак. Например, у меня внезапно через перерыв 36 лет вновь образовался поэтический музыкальный союз с Эдиком, что было для меня совершенно непонятно. Каким образом? Это такая какая-то действительно лабиринтовая логика. Она не прямая. Согласись, Эдик?
3: Ну, типа такого, да.
0: Типа такого, потому что вот, например, первые песни, кстати, Игорёха, ты там тоже принимал участие весьма основательное, ну, в первом проекте нашем авторском,
1: да.
0: В общем, это было столько лет назад, что страшно подумать, 35.
1: «Хрустальная любовь» называлась.
0: Да. Стеклянная. Стеклянная.
1: Понятно.
0: Дальше не буду комментировать, потому что там...
2: Аккуратненько.
0: Сразу набежали какие-то странные люди, такие, которых тогда бы не понимали.
3: И пригласили в клуб «Маяк», да?
0: Да.
2: Что, было прям так было?
0: Да, и мы как бы и думали, что мы свои...
3: Но они обломались.
0: Но они расстроились, да. Это было серьезно. Вот. И после этого какими-то неведомыми дорожками, там, где на курьих ножках все, что надо, стоит, вот, нас опять это дело свело. И вдобавок еще Эдик оказался... Так он меня очень удивил. Сейчас я такой небольшой экскурс сделаю технический. Потому что таким же образом, совершенно непонятно магическим, экзистенциальным, что ли, извините за французский. Вот. Там образовался гитарист Сергей Даниленко в «Oldies but Goldies», которых я между нами называю старперами. Потому что сам такой.
1: Да, я только что хотел добавить именно это.
0: Да. Мы здесь все такие, кроме, естественно, Егора, собрались опытные. Вот. Старики и попердывают.
3: Пока не пахнет.
0: Уже хорошо. Так вот, сейчас серьезно. Так вот, Серега Даниленко оказался совершенно удивительным человеком, который понимает звук. Это очень большая редкость. И он технически оснащен. То есть он знает, как этот звук получить. И вот он мне принес маленькую такую коробочку, которая включает в себя студию. Вы не поверите. Это там одна лампа какая-то отдельная, особая, и все такое прочее. И это все было записано в маленькую коробочку. Ты то, знаешь, что мы с Эдиком сделали.
1: Можно я тебе на секундочку?
0: Да, конечно. Нужно.
1: Я также точно, вот я тут одно время, 3 с лишним года, посвятил трио, Павел Зелицкий трио. Вот такой проект. Вот, с Пашей Зелицким и с Валерой Остапенко мы собрались. Я их привел к себе в клуб, и мы стали там репетировать. Паша достает из кармана Зелицкий Тошиба, рекордер. 70 какого-то года, может, 80 какого-то, ну, древняя вещь. Вот. И у него реально микрофоны, вот которые мы сейчас с вами говорим, микрофоны такие, да, они так отстегиваются, как-то хитро у него. И с одного боку, и с другого боку. И он все время это записывал все, ставил, записывал все репетиции, потом присылал, вот, и сказал, подумай над этим моментом, подумай над этим моментом, а потом взял и сделал, это можно выпускать пластинку, какое качество. Вот, у нас есть прям, я не постеснялся, выложил у себя, значит, в разделе музыка прям все наши вот эти вот, мы специально записывали на эту Тошибу, вот, демо-версии, и получился нормальный альбом, его можно прям запросто выставлять, и там ничего стыдного нету, вот, звуки вообще, такие низы там, такие... Такое качество. Маленький, древний, с двумя микрофончиками, какой-то такой гаджет вообще, как бы, которому там лет 100, понимаешь? И в таком качестве выдавалось это все. Ой, японцы, видишь, тогда уже делали. Так вот, извини, перебил.
0: Да. Вот. Но вот у меня сейчас сразу возникла...
1: Походу, маленькая коробочка с...
0: Как это? Алла Верды, да?
1: Да.
0: Как говорят наши эстонские друзья... Шутка. Такая деревянная. Ну вот. Я пришел к выводу, что рок-н-ролльная магия никакого отношения к финансовым вложениям именно в аппаратную часть очень часто не имеет. Это совершенно другая какая-то история. Это магия, которая не поддается как бы капиталовложением. Угу. Она от другого идет.
1: Ну, естественно.
0: Скажем так. И в этом смысле, знаете, иногда действительно можно сделать из непонятно из чего, непонятно что.
2: Бывает.
0: Да-да-да. То, что, как мне кажется, вот у меня с Эдиком получилось. Я не знаю, я не могу сказать наверняка. Почему? Потому что Эдик только что закончил как бы final mix, грубо говоря. Извините за французский. Вот. И поэтому у нас не было взгляда со стороны. Как по большому счету. Мы как бы варились в своем соку. Я так думаю, по крайней мере.
3: Ну да, то есть вот сейчас то, что происходит, это называется как... Ну, когда...
2: Понятно.
0: Переоценка или как это?
2: Осмысление.
0: Осмысление.
3: Собирание данных других людей о том, что мы наварганили.
0: Как это? Экзаменация? Нет, экстрадиция? Нет, как?
2: Так, дядя, можно я тебя перебью на секундочку? Господа, скажите, пожалуйста, а вот в «Соседях» была эта магия? Я сказал, магия.
0: Да, однозначно.
3: Была.
2: А в чем она заключалась?
0: А вот хрен его знает.
2: Загадка.
0: Я знаю, что, как всегда, во имя соблюдения баланса вселенского, скажем так, ну, так условно, максимальная магия вызывала ответную максимальную глупую поведенческую фактуру. Неправильно. Эдик, я понятно говорю, да?
3: Слушай, я запишу, потом подумаю.
2: Завтра послушайте запись эфира, дорогие друзья, и пришлите свои
0: почему,
2: версии.
0: Скажите, почему все на это издеваются постоянно?
2: Ну окей, хорошо. Это... Магия, магия была.
0: Была однозначно. Ага. Типа, Димон, заткнись спокойно, да?
2: Не-не-не, просто пока...
0: Сказал, да, все, молчи.
2: Пока можно. Слушайте, а насколько соседи требовательно относились к музыке и к репетиционному процессу? Потому что со стороны казалось, что выходит... На сцену очень такие бодрые разгильдеи, почему-то играют весело, сыграно, но вроде как такие, знаете, что там, захотим сыграем, захотим хоть завтра разбежимся.
0: Очень,
2: так ли это было?
0: Очень серьезно все было. Согласитесь, Эрик?
3: Ну, репетировали конкретно.
0: Да, да, причем, вот обратите внимание, тоже как бы для чисто для музыкантов, пусть нас никто не слушает сейчас из немузыкантов в эфире, но тем не менее, когда... Люди делают много частей в произведении, сложную форму, это всегда другой уровень, другой подход, другая ступенька. То есть дебильная музыка, которая льется из бывшей маршрутки, ну, как бы там, неважно, она сделана так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Тональность одна и та же, одна и та же, одна и та же. Аккорды одни и те же, одни и те же, одни и те же. А вы посмотрите на форму Энджи. Вы посмотрите на форму Here, There and Everywhere.
1: Это про Rolling Stones речь идет.
0: Про Rolling Stones и про Beatles, ну так. И во всех хитах исключительно интересная форма. Это делается для, по одной простой причине, чтобы не доставать слушателя. Чтобы слушатель все время впрягался как бы по новой. И вот то, что получалось у соседей, грубо говоря. То, что вот в том числе из-за чего была магия. Я так думаю, по крайней мере.
2: Ну, смотрите, Дим, сейчас вот у нас тут в папочке есть песня «Я знаю, как запутать звезды», которая вся вот вообще на одной схеме, всю песню держится.
0: Вот из-за...
2: И хотелось бы какого-то развития, а нету.
0: Да, правильно, правильно. И вот это ошибка была, потому что нельзя делать квадратное, даже если это красиво.
2: Опа.
0: Нельзя повторять 4 раза одно и то же. Надо повторить 1 раз, а потом 3 раза. Ну так, условно говоря. Вы поняли, да, о чем я?
2: Потом соло, припев и все.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Соло, припев и до свидания. Вот. И сейчас мы, слава богу, от этого отступили. И благодаря Эдику, однозначно, мы начали запариваться насчет формы. Насчет развития внутри, собственно, песни. Это, ну как это, по крайней мере, для меня... Я не могу сказать, как это оценивается со стороны, но для меня это явно ступенька.
1: Мне, например, показался обалденной находкой вот, в первой композиции. Как она называлась? Я, прости, забыл.
0: В отрыв.
1: В отрыв, да. Вот. Мне запомнилось, это применил... Я не хочу сказать, что вы, так сказать, заимствовали ни в коем разе, но это было применено группой King Crimson, именно Робертом Фрипом. Вот. То есть музицирование, регулярная пульсация на одной ноте. Вот. И вот одна за тактовая, по-моему, или вдоль, я уже не помню сейчас. Но вот эта гитарка вот такая, пам, на одной нотке через всю песню. Это такая вкуснота.
0: Это минимализм.
1: Это отличный минимализм и такая вкуснота. Вот. На альбоме Red можно это услышать, соло Роберта Фрипа.
0: Так, можно я сейчас скажу криминальную вещь?
1: Да.
0: Господин Фрип, если ты знаешь, что такое Терри Райли, знаменитый американский минималист.
1: А, понял.
0: Который считается американской классикой 20 века. Так вот, Фрип заимствовал 80% своего творчества у Терри Райли.
1: Ну, там же еще и есть 21st Century Schizoid Man, где там такие гитарные соло.
0: Да.
1: Потому что в 69-м году так никто вообще близко даже и не играл. Вот.
0: Однозначно.
1: Не умел просто.
0: Да.
1: Вот. И плюс еще и вот вам, пожалуйста, и минимализм. Понимаешь, там вот так бы такое скрещение в хорошем смысле этого слова. Вот. Разных музык. Совсем не скучно. Это считается многими альбом, значит, как он называется-то? Ну, первый альбом King Crimson 69-го года, The Court of the Crimson King.
0: The Court.
1: Да-да-да. Он считается началом вообще...
0: Court of the Crimson King.
1: Да-да-да. Началом арт-рока, прог-рока, вообще настоящий, как бы, интеллектуальный рок-музыки.
0: Если я не ошибаюсь, там еще Грег Лейк пел.
1: Грег Лейк. Так же, как и «Давай-ка в Посейдон», на втором альбоме тоже Грег Лейк пел, но уже не играл на бас-гитаре. А тут он еще и на бас-гитаре играл в первом альбоме. Альбом шедевральный, реально, и многие признаны лучшим альбомом в рок-музыке. Вот. Спорят и «The Dark Side of the Moon», и «In the Court of the Crimson King». Вот два альбома, они, так сказать, то один планку верхнюю перепрыгивает, то другую. Вот эти два альбома, они считаются лучшими в рок-музыке.
0: Сразу есть ответ.
1: Да.
0: Страшнее, чем прослушивание внимательной King Crimson ранних альбомов, мало что есть на белом свете.
1: Это как?
0: Ну, мне, например, было страшно слушать King Crimson, правда?
1: Почему?
0: Ранее, не знаю почему. Может быть, потому что я как-то когда-то увлекался практиками определенными, дыхательными.
2: Йок.
3: На жидкостные перешел, отпустил.
0: Примерно так.
1: Так это не тогда при этих делах, при практиках-то там от всего страшно. Там ночью от тьмы, от звездочек.
0: Было дело. Было страшно.
2: Не практикуйте, друзья, это плохо.
1: Crimson здесь ни при чем.
0: То есть я виноват, да? Фрипушка, спи спокойно.
1: Ну какой спи, он вовсю жив-здоров.
0: Нет, в смысле обычного, да, как бы здорового.
2: А можно уточним, господа?
0: Да.
2: Диму, ты сказал, что не надо делать просто. Может быть, соседи в какой-то момент об это и споткнулись? Потому что народ же не любит сложную музыку. Народ любит там... А вы стали усложнять.
0: Там был какой-то ответный разводняк. Я серьезно говорю.
2: Музыкальный термин, дорогие друзья.
0: Ответный разводняк. Потому что в конце 80-х, в начале 90-х мы с подачи определенных там идиотических как бы персонажей подписали какие-то договоры, по которым вроде все вообще ништяк, мы работаем с вами, бр-бр-бр-бр-бр, вы только не играете концерты с другими. И потом нас просто перестали звать вообще. А мы уже не имели права играть с другими. Правда же я говорю? Это был, извините, Стас Намин, так уж.
2: Группа перестала просто играть?
0: А по договору мы не имели права играть, помимо их как бы организационных конторы, структур.
2: Да. Ловко.
0: Это нам сейчас более-менее понятно. А тогда нам как...
1: Хорошая борьба с конкуренцией.
0: Это было убрано просто вот так вот. Вообще в лед.
1: Ну, понятно. И все. Так а про Игоря ты как-то так скользь упомянул. Я же тебя спросил, как ты с Игорем сошелся, а ты сказал, позвали?
0: Так вот, у нас был...
3: Как всегда ушел.
0: Как всегда ушел от ответа.
3: Да.
0: Правильно. Да ты расскажи про Коляна-то. Расскажи про Коляна, с которым у меня давнишнее, я с ним и работал, и он что-то
3: ты
0: у меня даже писал, и все такое прочее. Вот. У нас общий большой корешок. Он сейчас в Америке сидит. Хрен знает, чем занимается.
3: Сидит.
0: Будучи... Не-не-не, а там он мучительно говорит, что, ну, блин, как меня заколебали эти идиоты. Примерно так. Причем на полном серьезе. И я знаю, что то, что он сделал, это, опять же, извините за заимствование, дауншифтинг. Очевидный совершенно дауншифтинг по нашим меркам. Потому что востребованный музыкант с государственной работой, там, с великолепной квартирой около метро Чернышевская, с прекрасной красавицей женой, с двумя умными дочерьми, едет куда-то, срывается зачем-то, что-то там колбасит, и зная совершенно четко, что перспектив ноль. В Бостоне музыка никому нахрен не нужна.
1: Не знаю, нам там рукоплескали и заплатили таких денег огромных.
0: Это когда было?
1: В 1991 году.
0: Ах, извините, пожалуйста. Я тоже был в Швеции в 1991 году, и мне заплатили тучу денег.
3: Ты тогда был красной волной, Игорюк.
1: Нет, я не был еще. А, я, не, не, был, это был. Другая история, вот по другой линии. Вот, но я был при пинаками тогда.
3: О,
1: вот.
3: И поехали. Для них мы все были красной волной.
1: Ну да, да, да.
0: Однозначно.
2: Тогда все были при пинаке.
0: Слушайте, давайте я попробую быстро рассказать историю тупую.
1: И подумай, какую песню поставим.
0: Может, я даже знаю, какую песню поставить.
1: Вот эту простую, которую.
0: Моя любимая песня, которую я не понимаю.
1: У нас
0: как,
1: программа как, еще иди и идти.
0: Как из... Ну, с моей точки зрения, я не рекламирую, правда. Мне это нахрен не нужно. Я уже старый, блин. Бу-бу-бу-бу. Ну вот. Как из... Непонятно из чего получился, с моей точки зрения, шедевр. Это мотив, который называется «Метроном». Я вот сейчас я расскажу быструю историю.
1: Так а про Игоря-то будет что-нибудь?
0: Да, Игорёха...
2: Потом. Да подождите вы!
0: Так, нет, я должен рассказать сначала историю.
1: Хорошо.
0: Значит, мы играем в очень небедном месте. И ко мне как бы подходит человек, весьма прилично одетый, явно небедный. И явно вокруг него так ходят еще люди, так что-то мнутся. Значит, он говорит: о, слушай-ка, а ты-ка расскажи-ка, ты в рок-клубе-то колбасился, знал таких там, извините, Никиту Зайцева там, таких? Я говорил: да, я знал. Он мне рассказывал много умных вещей. И у нас пошло бла-бла-бла-бла-бла, кто жив, кто не жив, и т.д. и т.п. И он говорит: а ты знаешь, я тебе расскажу историю смешную. С его точки зрения смешную. Я был куратором от КГБ группы ДДТ и знал хорошо куратора от КГБ группы «Машины времени». У меня нет повода, не было повода ему не верить. Угу. Он говорил: мы делали билеты, там гостиницы организационные, бу-бу-бу-бу-бу. Нам просто это все автоматично. И он мне конкретно сказал, что группа ДДТ и группа «Машина времени», я никого не имею в виду персонально, это другая история. Просто это был, дескать, в том числе проект под крышей определенный. И без этого, дескать, они... Ну, старичок, зачем ты говоришь? Если вы были в Москве, там, где стоял памятник Дзержинскому, то на здании КГБ вот такое оно... Ну, Игорь, ты должен знать. Точно. Значит, там...
2: Сейчас тревожно прозвучало.
0: Не-не-не, это должен знать каждый музыкант.
1: ФСБ.
0: ФСБ. Пара-ба-да-ба-да-ба-ба. Ну вот, и, короче говоря, там висит мемориальная доска, на которой написано Макаревич.
2: Признанный иноагентом.
0: Это не он, это его дядя.
2: Тем более.
0: Он был проектировщиком этого здания. Дальше говорить?
1: Да я догадываюсь. Его просто экспроприировали, да и все.
0: Хорошо, что не до смерти. Экспроприировали, ну так, в мягкой форме.
1: Ладно.
0: Вот это, уж извините, как бы я... Не имею в виду рок как таковой, я имею в виду политические концептуальные подходы. Вот.
1: Понятно.
0: Там была та же самая битва двух начал.
1: Конспирология попахивает очень сильно.
2: Поэтому музыка.
0: Я говорю о том, что я как бы.
1: Про Игоря хотим.
0: Игорёха, это
3: дождался наконец-то.
0: Отдельный разговор. Почему?
1: Так вот и
0: потому что
3: передачи.
1: Запускай.
0: Потому что
1: разговор.
0: Я этого человека исключительно уважаю.
1: Кто ж его не уважает?
0: Потому что у него у него золотые руки.
1: А голова-то какая?
0: Он при всем при том, что все в коллективе Oldies but Goldies, извините, думают, что я, что Игорёха, мы такие как бы немножко так, ну, скажем, неконгруентные. А он, оказывается, у него чуйка, и он абсолютно не глупее, может, даже поумнее многих.
1: Это факт.
0: Это исключительное сочетание. И при всем при том, вот, опять же, это касается только музыкантов. Никто меня не обязательно слушать. Абсолютно не обязательно. Вот мы с Игорёхой играем, когда вдвоем, мы абсолютно точно держим темп и абсолютно точно совпадаем по всем долям. Пардон, Эдик, с тобой была та же самая фигня, но намного раньше. Вот, и я вам говорю, что это для музыкантов это очень большой критерий.
1: Известный факт. Грува не будет тогда, и не цеплять не будет, и слушать будет неинтересно. Если нет грува в коллективе, какие бы мелодии, какие бы многоголосия там не звучали, какие бы ранжировки там ни были,
0: нахрен
1: слушать,
0: не нужно.
1: Слушать это никто
0: нельзя.
1: Не
0: никто
1: будет.
0: Не будет. Да, никто,
1: да,
0: не,
1: да,
0: будет.
1: Да, да, да. Если нет грува.
0: Но грув – это не обязательно метроном. Это какая-то загадочная, это... мистическая история.
1: Да, да, да, да, да. Это вот она и есть химия.
0: Химия.
1: Любви,
0: химия.
1: Волшебство.
0: Вероятно, да.
1: Вот, которым обладали, вот, Евгений Куберман, ярко выраженной форме совершенно обладал этим. Ты играл же, Игорюша, да, с Женей? Микрофончик,
0: ты в микрофон, да, ты, да, говори, да, ты, да, что ты?
4: Давно-давно очень.
1: Потому что Саша Соколов меня взял за руку, привел к нему домой, в эту огромную квартиру, где стояла огромных размеров круглый стол. Это было первое. То есть он просто взял и привел меня к Куберману. Говорит, вот чувак говорит, что он барабанщик там, что он там раш снимает. А я реально сидел, снимал часами. Вот. Ну и Женя, так сказать, стал ходить. Смотрю, на аукционе Женя сидит. Смотрю, там на играх Женя сидит. А потом подходит ко мне в рок-клубе и говорит, ну что, говорит, в училище-то будешь поступать? Вот, Мусоргского. Я говорю, хочу. Да, да, давай, давай. Я прихожу, 40 человек на место. Всем двойки, а мне пятерку. Вот. А потом Чернышов, когда всех поставил, построил и сказал, вы, говорит, все, конечно, играете, все то да все. А, я уже рассказывал это, но повторюсь, извините, друзья. Там была фишка в том, что он просто вырубал, он включал метроном и попросил тебя играть свинг. И что-то импровизировать. Вот. Свинговый грув такой. Вот, джазовый. Вот. И все, что в метрономе ты сидел плотно. Потом походил, походил вокруг этого, походил, взял сигаретку Беломорину свою, закурил и выключил метроном и ушел. И сказал, продолжай. А был перед тем, как ты на экзамен пришел, Сига рассказывает эту историю, что он выключает метроном и уходит. Когда приходит, неизвестно. В любой момент может обратно включить. Вот. Если ты останешься в этом метрономе, считай, что ты поступил. Естественно, он пришел через 10 минут, а я играю себе, играю, уже забыл про этот метроном. Просто вот у меня пульсация в голове идет, я же по 8 часов сидел уже по ночам там, вот. Играю себе там раз, он включает, я точно сижу в этом метрономе. И вот это было некой моей победой, вот. Поэтому меня туда взяли одного из 40 человек сразу же, вот.
0: Это как легенды про Артура Тосканини, да?
1: Типа того.
0: Извините за иностранные слова.
1: Ну чего? Про Игорёху-то продолжим. Про Игорёху-то.
0: Да.
4: Спасибо.
0: Пожалуйста. Слушай, но на самом деле, как ни странно, я предполагаю, что группа Oldies But Goldies, я отчасти очень признателен участникам, что я там каким-то образом задействован и был задействован и все такое прочее. Но я знаю, что эта группа держится практически наполовину на Игорёхе.
1: Ну как?
0: Я серьезно, я не вру.
1: Но я был, когда пришел на их выступление в 82-м году, Саня мне дал билетик. Вот, это на Васильевском острове было. Игорёш, если вспомнишь, напомни, как этот ресторан назывался. Вы играли тогда? Да, должны, да, были мифы приехать, а да, приехала патриархальная выставка.
4: И мифы тоже были, кстати.
1: Не-не, два было. Сашка вышел, сказал, мифы не приехали, вместо них приехала выставка. Вот это он так сказал. Вот. И я тогда впервые увидел, как Вадика Петухова увидел, я уже об этом рассказывал тоже. А потом пришел к Кириченко заниматься, значит, руки стать. И смотрю, мой сосед а там 30 человек одновременно, это групповые занятия были. Мой сосед Вадик Петухов из выставки, который я буквально неделю назад видел, как он круто играет. И Игореха там играл с рок-артелью уже, там две группы было, да. Вот он играл, блин, там Коля Тимошенко, такие синтезаторные куски там. Агафонов Олег, по-моему, вел этот вечер. Да, да. Вот. И это самое, и там так бас звучал, тогда еще. Тогда еще вот я зацепился за то, что офигенно играет человек на бас-гитаре. Думаю, во, люди играют, думаю, вот это профи. Вот, 82-й год.
0: Можно сказать, да. Вот еще такое наблюдение, как мне кажется, интересное. Вот посмотрите, получается так, что, смотри-ка, два Игоря, это основоположники, условно говоря, рок-клуба, да? Условно говоря,
1: настоящие, практически, ну не у стока.
0: Сначала, сначала.
1: Я с 83-го года могу себя считать там.
0: Угу. Эдик, я так полагаю, что все-таки следующий после, так вот, правильно? Потом я. То есть здесь идет такая какая-то, ну, более-менее внятная линия.
1: Спираль времени.
0: Может быть. Вертиго. Блэк Сабач.
1: Вертиго. Да, была такая фирма. Ну, давай, может, музон зарядим? Или да, ты не закончил
0: слушай,
1: тему?
0: Слушай, тема закончена, потому что я уже, у меня уже язык похож на помело.
1: Так про Игоря ты все?
0: Или помело?
1: Рассказал?
0: Нет, просто я говорю, что группа Oldies But Goldies, я предполагаю, что примерно наполовину существует благодаря Игорёхиному мастерству.
1: Ура.
0: Пардон.
1: Ура, ура.
0: Тут мне больше добавлять-то и нечего, уж извините.
1: Вот. Так давай выясним.
0: Я же не могу о личном, правда?
1: Понятно.
0: В хорошем смысле.
3: Спасибо, спасибо, Димон.
1: Смотри, получается, у тебя участие полноценное как бы сейчас в двух проектах или в больших?
0: Больших.
1: В 15-ти?
0: Нет, меньших.
1: Меньших.
0: Ты с какого раза попадешь?
1: Я перестану этим заниматься.
0: Слушайте, вы будете смеяться. Пожалуйста, только осторожно. Не шмякайтесь с креслах на колесиках. Значит, мы с Игорехой играем на улице.
2: Так.
1: Стритовки.
0: Да, мы стритовали в городе Сочи, например, в прошлом году.
1: Круто.
0: И нам было исключительно комфортно. Согласись.
4: Да.
0: Да.
2: Прям и вдвоем.
4: Было.
0: Да. Прям вдвоем. Без подключения.
1: Без сиропа. Так, а
0: без что? Электричества.
1: А драм-машина.
4: Без. Пардон.
1: А как?
0: Вот была бы гитара, был бы бас, мы бы сейчас показали.
1: Переведи.
0: Просто, как это мы делаем.
1: А, то есть.
0: А очень просто. Я. Пенсо кунсвенье парасидо ново вера мас. Эми пинта бонас ману на кара ласу. И импровизу альвиэндо рапидо милево. Ре мажор.
1: Круто.
0: Чтобы вы знали.
2: Логично.
1: Здорово.
0: И, а потом так шур-шур-шур.
4: Мимо никто не проходил.
0: Шур-шур. Вот что-то какие-то денежки.
1: Карась пошел.
0: Карась пошел. Ну вот это первый проект.
1: Дуэт такой.
0: Нет, вы зря, кстати, это на самом деле. Я вам скажу, что уличное музицирование,
1: оно
0: самое
1: сложное,
0: самое честное
1: и очень такое мобилизующее,
0: мобилизационное, да.
1: Да, да, да, да.
0: Потому
1: да.
0: Что вот, например, я вот просто сравниваю. Извините, мы играли у Голощёкина Давида Семёновича. Ник ночи будет. Победа?
1: Нормально.
0: Ну вот, нет, ну Гелендваген это вообще неплохо. И народный артист тоже. Ну вот. И как бы. И там сидят люди в розовых пиджаках по 2000 рублей за билет. И я так думал, господи, что ж мы здесь делаем-то? А на улице все, рожа к роже, и все. Что ты стоишь, то ты и есть.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Так. Без всяких там этих экивоков и хватаний подругу за ляжку под пивко. Уж извините. Вот, а на самом деле я жутко хотел бы, я еще раз повторю, потому что мне совершенно непонятно, как у нас получилась песня «Метроном». это для меня до сих пор загадка. А получилась она с моей точки зрения, опять же. Я надеюсь, что нас никто не слушает.
1: Для своих. 10 миллионов.
0: Я говорю так потихоньку. Вот. Мне кажется, что это то, из-за чего стоит жить.
1: Так а с Эдиком-то как случилось, что у тебя сотрудничество?
0: Слушай, я тебе говорю, что скорее через Oldies but Goldies. Ага. Но это я как человек православный, извините, пожалуйста, если что не так.
2: Бывает.
0: То, что рок-н-ролл и православие, в принципе, как бы так, они, некоторые говорят, не шибко совместимы. Ну так, мало ли дураков на свете. Вот. Я думаю, что здесь просто как бы был какой-то импринтинг.
1: Во как.
0: Нет, отчасти я серьезно. Отчасти серьезно. Так что, вероятно, если так получилось, по-другому, наверное, не могло быть. Это я так думаю.
1: То есть ты автор, исполнитель какой-то музыки?
0: Соавтор.
1: Да, то есть вы с Эдиком вдвоем?
0: В основном, да. В основном, да.
1: Вот.
0: Там еще принимали участие большой мой друг, о котором Эдик уже упоминал. Это Дмитрий Чудинов, угу. Который видео.
3: Ну, у него много бизнеса было. Я с ним познакомился, он меня учил видео снимать, про Хичкока рассказывал и так далее. Угу.
0: Это очень, очень разумный человек, исключительно разумный. Угу. И то, что он делает, по большому счету, не обязательно для меня, для кого-то еще, а вообще перед, как бы, то есть благотворительность для больных детей. Mm-hmm. Это человек, который отстроил храм Марии Магдалины около Павловска за свои деньги. Mm-hmm. Это, ну, тут уже дальше что тут говорить.
1: Музоний, какой мы будем включать?
2: Метроном.
0: Метроном, однозначно.
1: Однозначно. Макс, погнали метрономим.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Да, друзья, но сразу же хочется сказать, что эта песня меня просто покорила. Вот, обалденная совершенно песня. Здорово сделанная, прозрачная, куча воздуха, ни одной лишней ноты, куча находок, да, текст потрясающий.
2: Веселая.
1: Вообще идеальная песня, просто. Спасибо огромное. Это вот это творчество.
3: Спасибо, спасибо вам, друзья.
1: Очень высочайшего уровня.
3: Это я очень доволен.
1: Да, находка, просто находка.
3: Слава богу, значит, я не...
1: В русскоязычном роке для меня это находка.
3: Я не ходил, теперь я думаю, что я не хожу в обольщении в каком-то. Слава богу.
1: Я никогда не вору.
3: Преувеличиваю или не договариваю?
1: Да. Я слова не забыла, я их немножко путаю.
2: Никогда не врет Игорь Чередник.
1: Никогда. Макс Темнов подтверждает вам это.
3: Главное,
2: по пятницам.
3: Одно и то же не говорит два раза, три.
2: Мы два раза не повторяем.
1: Дмитрий Кустов вот разговаривал с вами только что. Вот и Игорь Самсонов здесь у нас.
4: Одно замечание маленькое. Все песни, которые Кустов пишет, вот когда у него готовый трек сделан,
1: да,
4: он всегда присылает мне.
2: Так это... Первым.
3: На экзекуцию.
1: А, то есть, Игорюша, надо тоже поставить, как бы, пятерку.
4: Нет, я не автор, ничего. Я просто как слушатель, первый слушатель.
1: Ты даешь.
4: Я ему даю комментарий какой-то.
1: Волшебный пендель даешь, этот шарик, иначе бы не покатился.
4: И он слышит меня, самое интересное. Говоришь, я вот великий, я придумал, а пошел вон, да как.
2: Прокомментировать!
4: Здесь четко он слушает.
2: Мужчина, здесь вам не ланская, здесь культурно.
4: Я другой раз послушал, Кустов вообще совсем по-другому. Так слушается, так цепляет. И она действительно после этого цепляет. Вот какой-то моментик такой вот. Все, и все другая песня.
1: Ах, видите как.
4: Спасибо. Кустов молодец.
1: Вкусовщина, молодец. Вкусовщина. А у нас еще Эдуард Никитин и Егор Никитин. Папа и сын. И оба замечательные. Все мои друзья. Ура, ура, ура. И я для своих друзей прям в стык поставлю-ка я вам шведскую хорошую тяжеленькую музыку с прекрасным вокалом. А, кстати, Эдик что-то хотел сказать, видимо.
5: А мне Димка дал микрофон, а я хочу сказать, что я люблю тяжелую музыку.
1: А, вот.
5: Я тоже люблю тяжелую музыку.
1: Шведскую. Отлично. Итак, дорогие друзья, ансамбль называется «Андромеда». Я его сюда приносил, как когда-то, дозированно, порционно, но никогда не обращался к раннему творчеству, к ранним альбомам. Я более поздние притаскивал. А тут я взял и послушал, прям смело, честно, вот взял, не пожалел времени, нашел в хорошем качестве, на него переиздали. В 25-м году вышел альбом 2003 года. Он называется «Римская-2 циферка», вот второй альбом по счету у них, у группы «Андромеда» шведской. Вот, «2 равно 1». Вот, почему-то так они его назвали. Я не стал врубаться. В этом есть какой-то каверзный смысл, в хорошем смысле этого слова. Вот. И называется композиция, то есть альбом называется «2 равно 1». Вот, 2003 год, на минуточку, 23 года назад это случилось. Композиция называется «Reaching Deep Within». 4 минуты 50 секунд она идет. «Мечтатель рассвета». Или рассветный мечтатель, или мечтатель перед рассветом. Нужно много построить аккуратных фраз, нормальных, вменяемых, которые будут более-менее нашему уху созвучны. Вот. Вот такой вот ансамбль, вот такая вот музыка. Мы еще раз, если, так сказать, не затянем сильно программу, успеем вторую композицию. Я тоже взял чисто инструментальную группу «Андромеда». А это вот с вокалом. У них Дэвид Фрэнберг поет, такой вокалист. Обалденный, на мой взгляд, хороший. Но они все там поют, многоголосие, все дела. Вот. Итак, прогрок из Швеции, 2003 год, «Андромеда», альбом «2 равно 1», «Мечтатель рассвета», 4.50, погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радиошок, прямой эфир, волшебные нити рядом 151, Дмитрий Кустов, Игорь Самсонов, Эдуард Никитин, Егор Никитин, Макс Темнов запускает эту историю, прямо вот сейчас взял и запустил. Спасибо ему за это.
2: Стараемся. А это Игорь Чередник, дорогие друзья. Ура. У нас сегодня философское такое, прямо интересно все.
1: Конечно, интересно.
2: Поэтому да, слушайте внимательно.
1: Вот. Да, и про музыку-то заговорим? Прозвела? Музыка. Чего-то.
2: Какая музыка?
3: Трудоголики. Это надо как бы ушиб головного мозга, честное слово.
1: Ты представляешь, когда раз 3-4 попривыкнешь, послушаешь, не подряд, а там раз в недельку, вот, начнешь понимать, что к чему.
4: Слушай, а как это... У меня есть, да, комментарий как раз по этому поводу. Я... В какой-то период жизни тоже случайно вообще попал в сферу прог-музыки. И, ну, как бы тоже поначалу для меня это вот как у Димы сейчас произвело такое впечатление, что, ну, люди какие-то долбанутые на голову. Как вообще это происходит? Как у них пишется? Почему не четыре четверти? И так далее, так далее. Вот. И потом, когда я погрузился в это все, конечно, открывается другой мир. Потому что, ну, вот реально сейчас какую-то более простую музыку, ну, понятно, там, ну, классика, там, четыре четверти, все дела, четыре аккорда, три аккорда, это база, но вот я лично вот в сторону такой музыки сейчас прям очень угораю, оттенки Dream Theater, что-то в эту же сторону, ну, вот я не знаю, эта музыка дает мне вот какую-то тягу к жизни, потому что ты каждый раз открываешь для себя что-то новое. И для тебя это какая-то умственная задачка, чтобы понять, как это сделано, понять там размеры, есть ли там какая-то полиметрия, полиритмия, что-то в этом роде. И просто аранжировки, которые постоянно, ну, оставляют тебя в предвкушении, что будет дальше. То есть не какая-то классическая структура. И, ну, мне очень понравилось.
1: Вот видишь, как...
2: Серьезно. Короче, лайк.
1: Зашло. Это для этого и живем, и работаем. Меня до сих пор не отпустило. Вот у меня такое ощущение возникло, когда мне было лет 14 от группы Gentle Giant, когда я впервые открыл. Вот, да. И с тех пор мне не отпустило. Я когда был такой период, все решили, что музыка умерла. И она затаилась на время. Вот потом, как в 95-м году расцвет произошел с помощью известного коллектива The Flower Kings, также коллектива Spokesbeard, также еще коллектива Echo Line. Вот они тоже принимали, есть еще Ritual. Вот эти люди, они вот одновременно в 95-м году как зажгли, как все, и все. И вторая серия пошла, ревайвал произошел, петля времени переместилась чуть выше, потому что качество музицирования резко увеличилось, возможности технические резко возросли, и, так сказать, у людей появилась возможность музыку такую записывать, исполнять и на концертах, и все дела. Ну и все, и тут, как бы, так сказать, миллиард фестивалей, миллиард пластинок, миллиард концертов, куча-куча поклонников там вообще просто. Так что вот так.
3: Но меня, да, прежде всего удивила техническая оснащенность этих товарищей. Это я не понимаю, как это можно двумя руками так сделать. Это, ну, для меня загадка.
4: Клавишник со своими там пассажами, это, конечно, да, это next level. Ну, это как вот тоже, я не помню, как зовут, к сожалению, в Dream Theater тоже.
1: Джордан Рудес.
4: Вот, Джордан Рудес. Он в интернете появляется на разных шоу, делает всякие там тоже видосы, каверы пьяные. И это, конечно, так... просто... У него пальцы бегают, ты не успеваешь там следить за ними.
1: Не, ну таких много, по счастью. Еще Дерек Шериньян, который предыдущий Dream Theater-овский клавишник, Дерек Шериньян. Uh-huh. Вот. У него сольный же, вот Planet X есть проект. Вот. С 99-го года не слышал Planet X?
4: Нет. Это их не слышал.
1: Ну вот и это его клавишника Dream Theater. Вот. И там у него в барабанах Virgil Donati играет такой. Вот там с размерами такая творится, в хорошем смысле, беда, что у тебя с головой. Ну, надо несколько раз прослушать, и все встанет на места. Вот.
4: У меня камнем преткновения в плане музыкальных размеров был

0: хорошая, значит, где Майк Портной объясняет.
1: Да, я видел как раз этот видос, у него там в блокнотике написано, как...
0: Все размеры.
1: Да, как они считают это все. Да. Я как раз после этого, мне, ну, я не знаю, это прям... Мне лично это доставляет огромное удовольствие, конечно, вот конечно. Именно слушать и пытаться проанализировать, как это сделано.
0: Так это у всех так, понимаешь? Просто некоторые этого боятся, а некоторые ленятся. Вот и все. И говорят, ой, это типа, как кочевники. Вот Игорёш упоминал Женю Леонова. Я же с кочевниками играл 6 лет все-таки. Вот. И первое, что вы мне сказали, зачем, говорит, ты так здесь много нот играешь? Я говорю, скучно ваше тру-ля-ля играть. Говорю, ну что... Тун-тан, тун-тун-тан. Ну что это такое? Я говорю, не, надо тун-тутан, ту-ду-тутан. Как-нибудь так. Или там с госнотками как-нибудь, с форшлагами. Вот. Или тут-та-ту, с синкопками. Вот. Я говорю, ну зачем это? Зачем это? Музыки нету. Все, надо вернуть музыку 60-х годов. И звучание. Там я говорю, вы ошибаетесь. Говорю, никто не будет есть, ребята. Мы вдвоем были, Горчишников и Фадеев. И долго-долго спорили. Давайте так, я вам дам, тебе дам диск и видеодиск, и тебе дам. Мы встретились через неделю, люди пришли с красными глазами ко мне, они не спали 3 ночи, вот. И Фадеев сказал, ты, говорит, нас убить, что ли, хочешь? Говорит, ты где это берешь, это что такое? Я дал им Spoxbeard, вот, концерт вот токенский, вот. И Коле я дал группу Shadow Gallery, не доводилось себе слышать? Вот. И они просто пришли совершенно расплющенные, признав полное свое, так сказать, поражение в плане спора нашего. Вот, что музыка живет, существует, побеждает, триумфально идет, значит, по планете Земля в 21 веке. Вот. И они, так сказать, давай еще. И вот я, так сказать, взялся. И после этого они стали усложнять песни, стали добавлять какие-то побочные партии, значит, сонатные формы появились в композициях, понимаешь? Звучали современно. Вот посмотрите, есть опять-таки видео на программе «Ностальгия» у Глазунова Володи. Вот. Я был там еще 3 раза, на 1 раз был с кочевниками как раз. Вот. И он там прям так и говорит, вах, говорит, звучите настолько современно, говорит, настолько, говорит, просто не оторваться. Ну и действительно, не так уж слишком переусложненно, но гораздо вкуснее, чем было до этого. Вот, из-за аранжировок, потому что мы, так сказать, они наслушались, я их подсадил, вот, и мы стали менять аранжировки, и это звучало более-менее современно и свежо, и круто. И видно, что они кайфуют, когда это играют, а это самое главное. Если человек играет с душой, с кайфом, вкладывает свою душу, свое прекрасное настроение, это обязательно отражается на музыке и передается тем людям, которые они еще благодарны, там шлют. Если концерт, начинается обмен вот этот вот энергией теплой, вот этой добра, любви, вот это вот квинтэссенция, это смысл жизни на самом деле.
2: Да. Можно так вдогонку?
0: Да.
2: Есть такой балалаечник, вот грубо говоря, есть музыканты от Бога, однозначно. Есть, типа, ремеслуха, ну, вроде меня, например.
0: Ну, ладно тебе.
2: Не-не-не-не, я серьезно.
0: Это сейчас после, серьезно. После песни, которая была метроном, ты так говоришь?
2: Нет-нет-нет-нет-нет. Я про другое немножко.
0: Ну, хорошо.
2: Грубо говоря, вот это Андромеда, это люди от Бога одаренные, однозначно. И вот я хотел привести пример тупой такой. Есть балалаечник, который называется, его фамилия Архиповский.
0: Угу. Почти как знакомый.
2: Почти как Архипецкий, да. Но...
0: Нет, еще был Архиповский, он скончался. Вот, художник такой.
2: А, ну, значит, я
0: сосед, просто... Сосед меня Фатехович привел.
2: А вот так, да?
0: Да, да.
2: Так что я его должен визуально знать, по крайней мере. Да.
0: Нет, Архипецкий.
2: Архипецкий Серега, он помер давно уже, да?
0: Да.
2: Он, Серега, очень интересный чел был. Он, кстати, у нас в этом клипе снимался, который шок.
0: Он нас сфотографировал на обложку альбома.
2: Да. Ну вот, так вот, мне совершенно непонятно, как человек это делает. Я имею в виду балалаечника. То есть там только как бы тонкий мир, все. Это вдогонку о том, что ты говорил, что здесь... Иногда включаются другие уровни. Как бы.
0: Ну да.
2: Вот. Так что только радуюсь.
0: Ну ура. Давай теперь как-нибудь побольше музычки будем слушать.

0: Мы что-то все темы позатрагивали.
1: Как скажете.
0: Вот, да. Во-первых, скажем, что нового. Игорёша, давай скажи, пожалуйста, чего нового происходит в концертной деятельности? Когда нам ждать концертов? Вот. Ты также в 20 группах, как Дима, или же ты Oldies but Goldies?
2: Нет, нет.
0: Ты в одной.
2: Пока в одной группе, да.
0: Я понял. Я смотрел, у вас в Джаггере было выступление. Джаггере, да. Хорошо ли там было? Народа ли много ли было? Да, когда будет повторение? Есть ли еще выступления в других местах? Участвуете ли вы в каких-нибудь фестивалях там, не дай бог?
2: Пока нет. В фестивалях не участвуем. Ну, в Джаггере, кстати, очень комфортно выступать. Замечательный зал, звук хороший. Там последний раз был режиссер очень-очень хороший. Выстрел в зал, там был звук прекрасный. Народ было немного, к сожалению. Во-первых, мы попали в середине недели, это в среду было, да, это такой не особый день для прогулки по концертам. Обычно там пятница, суббота, воскресенье. Ну, мы попали просто в такой период, просто было место, но...
0: Безлюдье.
2: Да, безлюдье. Но, тем не менее, там потом в конце... Все почти что встали и подошли к сцене. Там, когда сначала сидели, там кушали, там прочее-прочее, там слушали. А потом они просто подошли к сцене, и, видимо, они получили то, что хотели. Вот нам было очень-очень кайфово, приятно. Так
0: сказать. Нет, Джаггер это хорошее.
2: Да, Джаггер хорошее место, да. Да.
0: Вот. Ну и вот. Ближайшее чего нет.
2: Ближайшее, пока сейчас вот лето у нас пока под сомнением, потому что, скорее всего, у нас будет либо отпуск пока временный. Вот, либо будем что-то, какой-то новый материал готовить на будущее. Пока у нас решается вопрос. Вопрос понятно. Открыт пока.
0: Понятно. А я вот, можно, воспользуюсь положением и прорекламирую собственный концерт. Да, да, слушайте, вот взялся я, принялся наконец-то в группу.
2: Хотел вопрос задать.
0: Розвиталис, вот, это еще одна группа, работающая в жанре симфопрок у нас в городе, вот, которая, как бы, так сказать, имеющая мировое признание, вот, и, так сказать, несмотря на то, что там не... супервиртуозные музыканты, музыка их хобби, их не профессия. Но, тем не менее, они очень любят музыку, очень любят симфопрок, вот, и стараются делать интересные композиции, вот. И у нас с ними будет концерт в клубе «Гаркундель» 6 июня. Дорогие друзья, вот мы сейчас тщательно к нему готовимся, вот, стараемся, так сказать, сделать все-то поинтереснее, повкуснее, вот. И, собственно говоря, приходите. «Гаркундель» клуб небольшой, поэтому, так сказать... Чем больше народу придется, тем перед аншлагом будет. Даже 50 человек считаться перед аншлагом. Вот, поэтому так что ждем вас. Это после выступления мое живое, да, будет после 4-летнего, 5 почти что летнего, нет, 4-летнего перерыва. Мы играли, сейчас я скажу, когда, вживую мы играли на программе у этого... Ой, господи, что за склероз? Может, после болезни так со мной случилось? Отчасти склерожу. Вот. Маргулиса, квартирник. Вот. Посвящен до 40-летия. 5 лет назад. Вот сейчас 45-летие, а тогда было 40-летие. Вот. Мы играли вот квартирнику Маргулиса в компании с многими-многими-многими ребятами. В частности, мы вот после пикника, например, пикник сыграл, потом мы сразу сыграли. Вот это все телевизионная история была. Это было последнее мое появление с палочками на барабанах перед какое-то количеством народа. Живое там было все. И все. Так что вот прошло 5 лет, я снова в строю. Всех зову на концерты.
1: Это очень хорошо.
0: Да, я тоже так думаю. Мне нравится, мы репетируем, и я прям вообще кайфую. Вот, очень все здорово. Музыка моя любимая, ребят хорошие. Вот, все замечательно. Ну так что, будем слушать чего-нибудь? Или Эдика спросим, над чем он сейчас работает? В частности.
3: В смысле?
0: Сводит ли чего-нибудь он?
3: Ну вот, мы с Димой первую, так сказать, работу закончили. Сейчас... постпродакшн прошел. Готовимся морально ко второй работе.
0: Ух ты.
3: Вот. Ну, тексты уже есть. Теперь...
0: То есть вы на пару пишете?
3: Да, конечно.
0: Круто.
3: Вот. Дима совершенно замечательно вникает вообще в тексты и пишет замечательную музычку.
0: аранжировочка.
1: О, спасибо. Ну, на самом деле...
4: Чуть-чуть поближе микрофончик.
1: На самом деле для меня очень важно то, что у меня получается... ну, знаете ли, как... бывает так, что в стихах уже содержится определенный мелодизм и определенное, как бы, и настроение, и... Ага, вот. Просто там перегружается вход какой-то, мне кажется.
4: А можно потише сделать? Ага. Себя.
1: Я понял. То есть для меня был большой какой-то внутренний подарок, что я могу на Эдикова стихи сочинять что-то довольно, довольно приличное. Это меня радует, потому что обычно у меня получалось наоборот. На моей мелодии люди сочиняли слова. Вот в частности, вот, опять же, Серега Даниленко, большой молодец. У него иногда попадание просто в точку. Но он, тем не менее, пишет слова на мою музыку уже. Или на мою с автором Димой Чудиновым. Вот так. Вот так. Так что я, в принципе, очень доволен. И я Эдику очень признателен, что он, как ни странно, в большой серьез воспринял то, что изначально у нас было. Ведь трудно же, как бы, кого-то вписать или чтобы тебя вписали в какую-то...
0: В
1: настоящую тему. Потому что сразу возникает куча вопросов, побочки всякой там. А что там, а кто там подумает, а тебе сколько лет, что ты там это самое. Ну вот точно то же самое, что вот ты рассказывал свой грядущий концерт. Да. Так что вот. Так что, Эдик, ну, прав я или нет, скажи-ка.
3: Ты лев.
1: Ев. И все.
0: Ну чего?
4: Что послушаем?
0: Послушаем что?
4: Чтобы продемонстрировать.
0: Продемонстрировать.
1: Давайте тогда послушаем «Пилигрима». Есть у вас там «Пилигрим»?
0: «Пилигрим».
4: Имеется.
0: Имеется.
1: Давайте послушаем
0: вот
1: «Пилигрима».
0: Вот в чем дело-то. Угу. Имеется. «Пилигрима» послушаем.

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» происходит покорение моего сердца высоким искусством. Благодаря Дмитрию Кустову, Эдуарду Никитину, Егору Никитину, Игорю Самсонову, ну и, конечно же, Максу Темнову, который все это регулирует и аккуратненько в мои ушки подает. А не только ж в мои, а в 10-миллионные, 20-миллионные ушки наших дорогих радиослушателей.
2: Да, дорогие друзья, а уши эти принадлежат Игорю Чередникову. Вот какая загогулина-то сегодня, а? Вот чего. Игорь Алексеевич, ну смотри-ка, вот чего тут, вот чат, например.
1: Да.
2: Конгруентность не слишком распространенный термин. Музыкант интересуется психологией? Музыкант.
1: Интересуется.
2: Музыкант Дима Музыкант. Знаменитый.
3: Это скорее математический, геометрический термин, чем музыкальный.
2: То есть психология это...
3: Конгруентность это значит... Ну, вообще-то как симметрия, то есть да, это, да, да.
1: Совпадение.
3: Совпадение, да-да-да. Совпадение.
2: Окей.
3: Я никого не обидел.
2: Ну, напишет, если что. Обиделся, напиши, дорогой друг 492.
1: А что-то там много, а про нас мало? Или это другой передачи?
2: Про меня писали что-нибудь? Игорь Алексеевич, тебя спрашивают, когда 28-й выпуск, и поздравляю с Днем Победы.
1: А, понятно, понятно. 28-й выпуск будет записан завтра. И, соответственно, от записи до выхода его окончательного проходит денька 3, максимум 4. Ну вот. Так что вот так, дорогие друзья. Спасибо, что следите за волшебные эфириадные 4.0 от Home. И такое имеется. На дому записывается. Домушник я там. Я просто треплюсь там, рассказываю. Там заводить-то мусочку нельзя, а здесь, видите, можно. Поэтому про то, что я там рассказываю, отчасти звучит здесь. Поэтому видишь, как удобно. Вот. А там я с картинками, со всякими рассказками ухожу в сторону. Философию я люблю уходить.
2: Конгруентность.
1: Про конгруентность рассказываю все буквально, что сам знаю. Вот, поскольку, так сказать, от нечего делать, поначитался всяких книжек нужных, ненужных, вот, имею, так сказать, возможность что-то такое тряхнуть стариной, что называется. Ладно, хорошо. Ну, что, дорогие друзья, короче, ванна глубокая, ванна хорошая, то есть я про музон. Слушайте, прямо ревайвал к теплым ламповым временам ранних, там, 69-го года поющих гитар. Я вот тут уловил. Блин, хорошо, душевно. Вот. В наше такое, как бы, злободовастое время очень-очень душевно. И очень красиво, и очень замечательно. Спасибо огромное. Творчество просто... Эдик, тебе спасибо.
4: Микс, да, батя вообще очень классный нарулил.
1: Вообще.
4: Очень кристально чистый звук, да. Вообще.
1: Главное, никаких нет этих пертурбаций, никаких противофаз, никаких перегрузов, недогрузов. Все как надо просто. Бубеночек так бубеночек. Вот. Не там тихонечко там где-то шелестит. Вот. Все очень грамотно.
5: Боялся испортить Димины задумки.
3: Вот. Я научился играть на бубне.
1: И с испугу сделал прекрасный материал. Вот. Спасибо, Эдик. Звучит просто капитально. Капитально хорошо. И Димке спасибо, да и Игорёше спасибо. Он же, так сказать, как бы выпускающий редактор, можно сказать.
3: Покровитель.
1: Друзья мои, продолжим. Я вам, значит, хочу предложить такую штуку. Марк Варни такой есть. 91-й год. Давно, старинная история. Называется «Марк Варни Project». А песенка называться будет, композиция «Centrifugal Funk». Вот, «Centrifugal Funk». «Центрифугированный фанк». Вот, это не песня, это альбом так у них называется, 91-й год. А песня будет называться следующим образом. «Hey, the bone». «Привет, T-bone». Ну, тут имеется в виду «bone» как косточка, кость, вот. А перевел мне товарищ Google переводчик как имя T-Bone. Вот. А тут ти, скорее всего, какая-то чайная кость, я так понимаю. Ну, игра слов, запутка, бог с ним.
3: Был блюзмен, дело не в этом. Был блюзмен, которого звали Ти-Боун Уокер.
1: Вот, видимо, о нем и речь. Потому что привет, ему говорят. Вот видишь как? Мои незнания меня подвели, а твои знания выручили ситуацию.
3: Это не знание, это отягощение.
1: Вот. Оригинальное, конечно, название. Центрифугированный фанк. Инструментальный джаз-фанк. Группа из Лос-Анджелеса на соло-гитарах. Три виртуоза. Фрэнк Гэмбл, Брэд Гарсетт, Шаун Лейн. На бас-гитаре Джимми Эрл. Также в проекте участвуют два барабанщика, саксофонист Сив Таваглайн и клавишник Фредди Ревель. Все это дело продюсирует Марк Варни. Он же рулит всем материалом. В материале используются, в их материале, композиции Майлза Дэвиса, Херби Хэнкока и группы Weather Report. Вот, мы сейчас послушаем, как я понимаю, авторскую композицию. Здесь чем хорошо, чем, почему я это взял? Потому что, Брэд Гарсетт участвует еще в одном проекте вместе с Марком Миннеманом, вот, который называется «Три ворона». Three Crowns. Вот. Я в прошлый раз приносил, и мне вот что-то прям в личку написали, что это дюжа круто, дюжа обалденно. Я думаю, дай-ка я еще с этим гитаристом что-нибудь поищу. И вот отковырялась вот такая интересность. Вот. Марко Варни Project. Вот. Меня здесь позабавило. Я, с 91-го года много воды утекло. Сколько я всего переслушал. Там, навороченных гитар. Всего на свете. Там, все. Казалось бы, ну, чем ты удивишь еще? Ну, фанк, ну, что, ну, как. Мне понравилось очень. Как здесь профилирующая гитара. Вот. То есть фанк с гитарной импровизацией. Вот. И такая она почему-то необычная. Так человек лихо играет, не в том смысле, что пальцы быстро бегают, а вот какой-то в нем типа, Алана Холсворда. Вот он слегка сумасшедший, необычный, да? Но он такой совсем сумасшедший. А тут как бы вменяемо сумасшедший. Такой наполовинку сумасшедший. Какая-то в нем харизма есть такая прям очевидно хорошая, явная. Вот, в этой соло-гитарном. Ну, в импровизации в этой. Поэтому вот давайте послушаем. Она не ахти как длинная, на 5 минут с половиной. Вот, длинненькая, но средней протяженности. Итак, The Mark Varni Project. Centrifugal Funk. Так назовем. 1991 год. Привет, Тибаун. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» для вас постарались поиграть на гитаре Фрэнк Гэмбл, Брэд Гарсет и Шаун Лайн. Вот эти три человека подарили нам кусочек счастливых минут, на мой взгляд. В программе «Волшебные нити рядные» уже 151 выпуск, который сегодня сейчас вот прям проистекает на ваших глазах, ушах, дорогие друзья наши. Вот, к нам по этому поводу позваны прекрасные гости со своим блестящим материалом, а именно Дмитрий Кустов, сейчас мы его кое-что спросим, Игорь Самсонов, Эдуард Никитин, Егор Никитин. А руководит процессом не кто-нибудь, а Макс Темнов, дорогие друзья. Ура! Ну что, друзья, сначала вопросы по прозвучавшему. Есть еще кому сказать? Кто-нибудь рвется наружу накопленный энергетический кайф? Нет? Высказаться?
2: У меня скорее такой комплекс неполноценности на грани суицида.
3: То есть Игорь Алексеевич сейчас унизил господ музыкантов, получается так.
1: Я всю жизнь объясняю, что ни в коем случае. У нас программа посвящена именно вот прог-року. Гости позваны.
3: То есть боли сюда. И унижения.
2: Да я-то в чем виноват?
1: У тебя свой материал блестящий, у тебя другая планета. Она называется по-другому. И всего, только и всего. А уровень такой же, понимаешь?
4: А я вот еще сделал комментарий до выхода в эфир по поводу того, что гитаристы, безусловно, в восторг, но отдельный респект еще, по сути, ну, ритм-секции, барабанщик, басист, которые все эти, сколько там, 5 минут держат, держат идеальный грув. Ну, как бы без них это тоже вообще бы не работало, потому что это просто постоянная такая машина, которая на фоне идет, которая позволяет вообще, ну, движение создает.
1: Егор, вот это. А ты слышал Фил Коллинз Биг Бенд такой?
4: У них один Фил Коллинза я знаю, но именно вот это...
1: Hot Night in Paris есть такая у него. «Горячая ночь в Париже». Есть такая пластинка с 99-го же года. Вот. Это 91-го я вам поставил, а у него 99-го года такая пластинка вышла отдельная, где он примерно так же играет, и длиннющая там композиция, там соло трех саксофонистов. И молодой парень, афроамериканец, такое соло, я ради этого соло нашел этот альбом, записал и кайфую просто безоговорочно. Обязательно найди, ты просто улетишь вообще, как Коллинз играет так же точно, мощно, кайфово, грув великолепный, и бас-гитарист там тоже все, то есть отлично. Но саксофонное соло этого парня, к сожалению, не запомню, как его зовут, это просто вершина, вышка просто саксофонного мастерства, искусства вообще. Вот. Советую тебе очень. Называется Hot Night in Paris. Вот. 99-й год. Фил Коллинз Big Band. Такой красненький альбомчик с такими нарисованными людьми. Вот. От руки карандашиком.
4: Запомни.
1: Вот это если на глаза попадется, скажем, ага, вот это оно. Вот. А Эдик чего? Как мастер звукозаписи что скажет?
5: Ну, во-первых, ты ставишь прекрасную музыку. Ура. А во-вторых, что-то вот у меня мысль посетила, что, ну, такая философская. Может, если Дим будет в настроении, разовьет. У каждого поколения...
1: Выпью водки, разойдусь.
5: Вот такое ощущение, что каждое поколение реагирует именно на разные частотные какие-то диапазоны.
2: Вертикали.
5: Да.
3: Это 100%, конечно.
5: И причем, наверное... Вот гитара с фузом там и голос с расщеплением, наверное, как-то вот на мое поколение влияет очень положительно в плане здоровья. А на следующее поколение что-то другое, наверное. То есть, ну вот...
2: Я... Вот насчет вертикали мы сегодня с тобой говорили.
3: Микрофончик.
2: Насчет медленно.
5: Вот я, так сказать, закинул мыслю. Развивайте.
2: Да.
1: Ну так...
2: Это у нас как бы, нет, Эдик просто мне не далее, как вчера, прислал свою композицию инструментальную. Называется «Медленно». И я там сказал, что без сомнения большая работа, большой позитив и все такое прочее. Но я упомянул о том, что звуковая вертикаль Ну, вертикаль, как бы, то есть, скажем, грубо частотная характеристика или что там, как там. Вот, она должна быть, ну, сейчас я опять скажу умное слово, да, там должна быть синергия.
1: Да,
2: то есть... а там что-то...
1: Энергетическое содружество.
2: Да-да-да-да-да. Что-то из одной сферы, а тут что-то из другой. Вот если их соединить, будет вообще конфета. Угу. Вот я о чем. Вот, собственно, и все.
1: Здорово, здорово. Хорошая
2: мысль. Уж извините, это как бы так, это чисто из практических приложений все это как выросло.
3: Логично, да. Да.
2: Без всяких там вышибонов.
1: Ну что ж, я хотел спросить тебя, как тебе работалось с товарищем Пашей Кашиным? Вот, как ты туда попал? Ты глаза кверху и лицо недовольное. Значит, это было испытание жизненное, а нежели удача.
3: Я бы даже добавил, как попал и зачем. Мне кажется, это тоже важно.
1: Зачем, понятно.
2: Так,
3: не факт.
2: Так получилось, я даже не помню, кто там. Либо Эльдар Казаханов был как бы катализатором этого процесса, либо Серега Шевченков. Я вот сейчас уже, мне трудно припомнить. Я помню, что Паша Кашин на бульваре профсоюзов меня угостил яичницей в 91-м году.
3: И пошло дело.
1: Очень актуально на тот момент.
2: И тогда я понял, что, может быть, в этом есть смысл. Может, яичница будет меня преследовать всю оставшуюся жизнь. Вот. Ну, у меня противоречивое, честно говоря, отношение. Я знаю, что он, слава богу, не станет меня слушать, но...
3: Как знать.
2: Вы знаете, я его послушал и понял, что... Вот крайние какие-то работы, и понял, что совсем не хочу и не могу. Вот. Ну, вы знаете, тут весьма такая тонкая субъективная грань между графоманией и рок-н-роллом. Она... Некоторые девушки такие в как это?
1: В вертатном
2: возрасте. Сейчас меня опять в чем-то обвинят.
3: Конгруентно.
2: Все красивые женщины конгруентны. Я так думаю. Как это? У меня есть шип, у нее есть паз. Это, кстати, Серегин текст злобный, блин, до предела. Это... У меня есть шип, а у нее есть паз. Все. Это как цинично. И как... Но это не важно.
3: Продолжим.
4: У Тили Линдемана такие же строчки есть.
2: Да?
4: Рамштайн, да.
2: Ух ты.
4: Песня Пуси называется.
2: Ух ты. Я знаю только ein, zwei, Polizei.
3: Советую переменить тему.
2: 9 мая, да. Я понял. Город забит. В хорошем смысле. Ну вот, слушайте, вот эта вот грань между графоманией или графоманией, я не знаю, как точно, надо у кого-нибудь спросить.
1: Давай.
2: Гомосапиенса какого-нибудь. Ну вот, она пубертантных девиц цепляет, а меня, например, не очень... Что я могу сделать? Ну, не такое, ну, простите.
1: Понятно. Ну, когда ты там, сколько же лет-то там был?
2: О, Господи. В принципе, это все терпимо.
1: Поездил, небось?
2: Ну, поездил, с соседями больше мы поездили. Мы поездили просто... По какому миру?
1: С Пашей Кашиным не ездил по миру?
2: По русскому миру?
1: Нет.
2: Проехался по русскому миру, да? Забросил музыку. Забросил и как наживку, да? И непонятно, что ты выудишь.
1: Не поездил.
2: Не-не-не, по миру не поездили мы точно. Москва, там какие-то такие крупняк какой-то городской.
1: Этот самый, как он, дворец съездов, там выступление, там Нет.
3: Что, правда, что ли?
2: Да нет, дворца съездов... У Сергея Шевченко был дворец съездов. У меня, слава богу, не было. То, что меня как бы немножко напугало, это был Октябрьский.
1: А Лужники какие-нибудь были?
2: Лужников даже, не было. Были стадионы.
1: Даже у меня были Лужники.
2: Да ладно?
1: Да много раз, да.
2: Но у нас было зато Останкино, которое я не могу до сих пор найти. У меня где-то в Сочи есть запись на VHS-кассете. Я в этом году с дуру купил видеомагнитофон, чтобы найти вот эту вот запись нашу. Если ты помнишь, в Останкино мы колбасим живьем. Ну, программа
4: то, что запись есть, я и не знал.
2: Она у меня где-то лежит, но у меня там 20 кассет и видеомагнитофон. Судя по всему, что кассеты уже осыпаются, он засрался просто на второй кассете, и я сложил лапки. Вот. Ну, я надеюсь, все-таки потом найти эту запись.
4: Спирт помогает головку протирать.
2: Эту головку или какую-то другую. Вот. И у меня не было ощущения... Не было рок-н-ролла. Не было. Там было такое бардовское дело, и причем довольно занудное.
1: А качество зато?
2: Качество чего?
1: Исполнительское, там звука, все такое.
3: Оно было?
2: Качество звука не было точно.
1: Как так, Павел Кашин?
2: Ну, откуда я знаю, почему?
1: Знаменитый, раскрученный чувак.
2: Ну, там был, занимался Миша Смирнов этим, который случайно погиб на трассе Москва-Санкт-Петербург дурацким образом. Но то, что там делалось, я писал много с ним, как гитарист записывал много. Но то, что Леха Барашкин замечательный звукооператор, но все то, что он собирался делать, это все не воспринималось. Там не было звуковой концепции, вот как. Не было звуковой концепции. Это все такое мажорство.
1: Понятно.
2: Доморощенное мажорство.
1: Ну, пубертатки-то целыми стадионами ходили.
2: Ой, господи.
3: Ничего.
2: Что ж с ними
1: поделаешь-то? Денежки несли в кассу, а часть денежек переливалась к ребятам из кассы.
2: Паша Кашин по части денежек был весьма прижимист.
1: Серьезно?
2: Конечно. Его фамилия на самом деле Кваша. Так, это означает как бы, что... Он квасит денежки-то.
1: Игорь был такой, Кваша.
2: Да, кто? Хороший артист, да, очень хороший.
1: Ну что?
2: Однофамилец, будем... стало быть.
1: Ясно. Слушать будем музыку тогда? Раз Кваша.
2: Вот.
1: Не годится. Кваша, будем слушать твоиша.
3: Что за
2: Моиша? Моиша.
3: Что ж такое-то?
2: Я ничего не имел в виду. День Победы.
1: Юмористическая завтра. Передачка.
2: Кстати, все, мы на все имеем право накануне Дня Победы, я считаю. Вот мы только что с Эдиком обсудили, ну так, условно говоря, обсудили. Значит, и нам бы хотелось, чтобы прозвучал рок-н-ролл и блюз.
1: Ну, так успеется, и то, и все.
2: Ага, значит, в качестве...
3: Не факт.
2: Сейчас помрачнее вы хотите?
1: И посветлее.
2: Посветлее?
3: А давай помрачнее, потом посветлее.
1: А потом посветлее.
3: Наоборот.
2: Нет, вы договоритесь между собой, пожалуйста.
3: Мрачника давай.
2: Мрачника? Давайте тогда поставьте то, что называется там «Ангелы», по-моему.
3: Имеется такое, да.
2: Да, вот это то, чем, собственно, я, по крайней мере, горжусь.
1: Вот.
2: И
1: сейчас
2: я надеюсь,
1: начну гордиться дружбой с тобой через эту песню.
3: Через это дело.
2: Я не нарочно. Это не я, это.
1: Запускаем.
2: Ёжик.
3: Все, музыка.
1: Музыка.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну, прям в прямом эфире, прям гордость подступает к сердцу от знакомства с таким величайшим человеком, как Дмитрий Кустов. Я нисколько не иронизирую, это правда. Ну, талантливый человек, прекрасная песня, здоровски сделана, знаю всю жизнь и очень люблю. Дорогой Дима, спасибо тебе за твое искусство. Дорогой Эдик, спасибо тебе за то, что ты сопутствуешь этому и принимаешь процентов 50, наверное, можно разделить. Также горжусь знакомством и дружбой с Эдиком Никитиным и с его прекрасным совершенно Егором, потому что отличные люди, и у вас мама, и жена просто милейший человек, у вас дружная компания, я очень вас люблю. Игорёша, дорогой Самсонов, ты просто в моей жизни навсегда. Вот. Единожды и навсегда.
2: Складно.
1: Да. From once till forever. Вот. Однажды и навсегда. Как-то так. Макс Темнов, ты эту передачу вообще-то сделал в начало, а ей 3 года исполнилось неделю назад. Вот, поэтому тебя тоже все любят, а я тем более.
2: Я люблю тебя, Игорь Чередник.
1: И по этому поводу обещанный инструментал ансамбля «Андромеда», 2003 год.
2: А послесловие композиции «Мрачные»?
1: Да.
3: Два слова буквально.
1: Да, да, да.
3: Позволите?
1: Конечно.
3: Я до сих пор не понимаю, как это у нас получилось. Все.
1: Талант, гениальность, что делать. Композиция от ансамбля «Андромеда» будет Краснее. Инструментальная. Длится она очень долго, довольно-таки. Но для меня, вот я ее слушаю, она пролетает как 3 минуты. Время начинает течь быстрее. Какой-то процесс происходит фантастический в организме. И не замечаешь, как это время прошло. Это когда что-то нравится, когда что-то такое тебя забирает мозг и начинает вести, и ты теряешь контроль над всем происходящим. Такое со мной, не знаю, происходит ли с вами, со мной происходит всегда. Когда я слушаю «Morphing into Nothing», «Превращение в ничто» называется композиция. 7 минут 34 секунды. «Андромеда», пока.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: А вот в прямом эфире «Радио Шок» проистекает программа 151-й выпуск «Волшебные нити Ариадны» сейчас. Возьмем мы, да и спросим у наших гостей Дмитрия Кустова, Игоря Самсонова, Эдуарда и Егора Никитиных, ну и Макса Мичемного, заодно тоже спросим, на всякий случай. Вот, вдруг ответит. Вот, как им такая вот музыкальная?
2: У меня вообще все просто, это только я так могу.
1: А ты морку-то можешь?
2: Да.
1: Что сыграть-то? А морква? Ну вот, вам мурки не надо, нет? Вам это как?
3: Вот я чисто могу гипнотизировать под эту музыку. Просто включаешь, и я не знаю, в какой-то транс. Лично я вхожу. То есть,
1: ты, не ты один такой.
3: Вот, это настолько как-то... Ну, она динамичная, и для, наверное, большинства людей... Это что-то вот прям какой-то хаос. Они, наверное, не могут успокоиться.
1: Отчасти.
3: Да.
1: Тут смесь жанров.
3: Я имею в виду, что именно по ощущениям, по поводу такой музыки, то есть для многих людей это создает какой-то хаос. Они, наверное, не могут расслабиться при прослушивании чего-то подобного. А мне наоборот почему-то прям вот спокойно становится, когда я слушаю.
1: Ты что-то, на правильном что-то пути. Такое. Ты наш человек. Обожаю.
3: Вот просто все. Какой-то гипноз и. Но это, по сути, как полнометражный фильм.
1: Да.
3: Вот реально. Если там какая-то более короткая классическая музыка, это условно, там, я не знаю, короткометражка, либо одна сцена из фильма, то здесь, по ощущениям, вот рассказана такая история, которая вот поместится в какой-нибудь полнометражный фильм, но это вот так ощущается, и проживаешь гигантский спектр эмоций за вот, ну, вот протяжение всей этой песни.
1: Молодец.
3: Ну, что-то
1: наш
3: такое.
1: Чек. Наш чек. Ура. Хорошего сына воспитал.
4: Два барабанщика нашли друг друга.
1: Погромче.
2: Эдуард.
5: Два барабанщика нашли друг друга.
1: Почему?
3: Ну, я тоже немножко на барабанах поигрываю, но да, с Игорем несравнимо.
1: Да ладно. Ладно. А тебе как, Эдик?
5: Да слушай, балдею.
1: Да?
5: Ну, то есть, вот...
1: Ты встал записывать, это такое сводить, да, сидеть?
5: Конечно.

0: можно спеть. И вот то, что касается Егора, он, я понимаю, о чем он говорит, потому что когда мне было 14 лет...
1: Ну, сейчас мне 64, я с ним на одной волне.
0: Подождите, можно сказать?
1: Этот возраст тут ни при чем.
0: Нет, подожди, я мысль не закончил. Сейчас.
1: Я уже ее просил.
0: Когда мне... Нет.
1: Хорошо.
0: Когда мне было 14 лет, я, наверное, впадал в такой же транс. Например, когда я слушал третий Led Zeppelin, и Джимми Пейдж играл так.
2: Since I've been loving you, это тоже просто для меня такой транс. Цепелина, это вообще.
1: Любая музыка, наполненная жизненной человеческой энергией, сильной, эмоциональной, с положительным зарядом, она создает магическое воздействие на слушателя.
0: Вот.
1: В каком бы жанре, как бы, хоть на одном, опять-таки, Фрип Ред альбом, там на одной ноте человек играет
0: да.
1: Помнишь, куда это выливается?
0: Там еще Джон Веттон играет еще, кстати.
1: Да. Он подключается попозже. И Билл Бруфорд.
0: И поет, между прочим.
1: Поет шикардосным
0: так,
1: образом.
0: Что...
1: Вот. И по творчеству группы UK тебе знакомо?
0: Ну, в меньшей степени, чем King Crimson, например. Потому что King Crimson я знал наизусть.
1: Это просто вышка UK. Два альбома. Ну, тури как бы. Вот. И сейчас они вышли в супер качестве, наконец-то. Вот. Там Терри Бозио. Это первый состав какой? Смотри. Джон Уэттон, Билл Бруфорд, вот. Алан Холсворт. Вот. И кто еще? Какого я еще забыл? Четвертого. Кого я забыл? Эдди Джобсон. Клавишник и скрипач. Mm-hmm. Второй состав через год поменялся. Вот. Ушел Холсворт и Бруфорд, а пришел Терри Бозио. Стал Джон Уэттон, Эдди Джобсон и Терри Бозио. И вот этот альбом вынес мозг. 79-й год. Я до сих пор слушаю и улетаю в космос. Поэтому никогда это вышло. Никто ничего никак не работает, не влияет. Меня Битлз некоторые сводят с ума в качестве, правда. Я вот ловлюсь на мысли, что я немножечко стал аудиофилом. Чуть-чуть, да. Я сравнил разные форматы, у меня появилась возможность добраться до качественного звука. Я стал сравнивать формат, думаю, елки, здесь мы же слушали вот Supertramp, Crime of the Century. Я недавно записал половину альбома, я не знаю. Подголоски, какие-то партии на какой-то гармошке, какие-то саксофонные там разложения, которых на альбоме не было их раньше. Ну никак не...
0: Битность.
1: Вот,
2: звук очень важен на самом деле. Вот, ну я не знаю, я встречался, ну там в своей не очень большой практике, но вот тоже очень многие музыканты просто, особенно начинающие, забивают именно на процесс постпродакшена, сведения. И, ну, на самом деле, мне кажется, что это, ну, как бы, чуть ли, ну, вот как уже говорили, чуть ли не 50% вообще успеха в современном мире, по крайней мере, песни, это грамотный продакшн сделанный, чтобы...
0: Вертикаль.
2: Да, безусловно. Вот, чтобы продакшн максимально поддерживал задумку до каждой конкретной песни.
1: Да. Вот, и я удивился, что в те времена махровые, в 70-х годах, люди были такие же, просто у них, задачи, как тебе сказать, было больше душевности, было больше мелодичности, как-то так, было меньше виртуозности, может быть, ну, смотря, опять-таки, о каких жанрах речь идет, я имею в виду о популярной рок-музыке, о той, которая останется в веках, ну, в известных гениальных коллективах, там, от Gentle Giant, от King Crimson, Supertramp, NCC, вот можно долго перечислять, Queen, наконец, все, и вот сейчас переиздается Queen. В 26-м году вышел второй Queen. Это счастье послушать в 26-м году переиздание от второй Queen. Просто счастье, понимаешь? Там так звучит голос Меркьюри. Начинаешь его любить в 10 раз больше. Так, до каждой ноточки все, понимаешь? Там же многоголосие. Как оно раньше перекрывало друг друга, как это фонило, что-то мешало друг другу, что-то одно другое перекрывало. Какой-то скрежет стоял посторонний. На всех аппаратах, я и на крутых, и не на крутых, невозможно было это слушать.
2: Тут вообще причем все. Многие аудиофилы, они как раз не очень любят переиздания старых альбомов.
1: Я
2: абсолютно согласен.
1: Особенно Стивен Уилсон, когда это делает.
2: Если они грамотно сделаны,
1: так Стивен Уилсон, это вообще...

0: нравится вообще по-другому музыка, ну, действительно.
1: Вот, так что вот видишь, на одной волне с человеком.
2: Можно я скажу еще криминальную вещь?
1: Давай.
2: Я тут давеча посмотрел Black Sabbath, ну, живьем в Париже.
1: Там мимо поет Озик.
2: 70-го года.
1: Мимо поет Озик, нет?
2: Да какая разница? Там, понимаешь, технических средств, может быть, и нету, а есть вот это вот абсолютно какой-то, ну, я не скажу, тупой, а как бы... Нет, там даже, может, не бесовщинка,
1: в хорошем смысле.
2: В хорошем смысле,
1: хулиганство,
2: да.
1: Хулиганство такое, панк-рок такой.
2: Даже не хулиганство, а такое, а пофиг.
1: Да.
2: Понимаешь, да. Когда слушаешь Rolling Stones, говняный звук гитары, говняный звук баса, очень говняный звук баса по нынешним меркам. А в целом получается синергетический, да, наверное. Так, что ты так, о, или там, например, какой-нибудь Fatboy Slim, например, делает ремейк I Can Get No Satisfaction.
1: Это вот этот
2: и
1: вот...
2: И тут...
1: Дяденька.
2: И тут у меня крышу срывает напрочь просто. Как это можно? Там полиритмия, там... ладно, там... То все пятое, десятое... грамматические ошибки в английском языке, типа такого.
1: Это Слейд любили так делать.
2: Там, видишь, там немножко другое. Там двойного отрицания не бывает в английском языке. То есть I can't get no. Такого не может быть. Либо это высокая поэзия, либо это голос из канавы. Одно из двух. Вот и думай.
1: Мне хотелось бы, чтобы Горюша тоже сказал по поводу услышанного.
2: Так а что...
1: Потому что он мало нас сегодня. Ну, целый, да, человек пришел прекрасный и мало говорил.
3: Я столько слушаю. Кое-что вообще впервые. Мне так интересно. Ну,
1: как, а про Андромеду? Что есть чего сказать?
3: Да, да.
1: Ну, поделись.
3: Я услышал пачку, которая мне очень важна. Я как вот, ну, знаете, болезнь такая, басиста. Первое, что я слышу, это бас. И барабаны. Если я уловил связь, все, там играйте дальше, ребята, что хотите. Она все будет бустировать по кайфу. Я это услышал. То, что я хотел сказать. Это сразу все, мне спокойно. Он играет там немножко в блюзовом, немножко в манере, там где-то там более так пожестче. Но все попадают, все складно получается. Что бы он ни наиграл в этот момент, держится вот эта пачка, это основа. То, что, в чем я воспитан, вот это. Держать, держать и держать. Всегда. С кем бы я ни играл, с Сашей Ляпиной я одно время играл, с Фидбэком, с прежними музыкантами, со всеми. Сейчас Oldies But Goldies. Я стараюсь вот этим заниматься. И вроде как получается. Спасибо им.
1: Надо обязательно всех приглашать на все твои концерты. Oldies But Goldies, дорогие друзья.
3: Спасибо.
1: Это и там, где Игорь Самсонов занимает место бас-гитариста, знайте, это признак качество, сразу же волшебства и качество. Смело идите, никогда не прогадаете.
4: И я, господа, свой... Игорь Алексеевич, да, извини, пожалуйста, у нас, да, осталось время на одну композицию и потом быстро попрощаться.
1: Давайте так и сделаем.
0: Только рок-н-ролл.
4: Само
1: так,
4: собой.
1: Какой, так и называется? Какой именно?
0: Он называется «В отрыв».
1: В отрыв уйдем сейчас, ребята.
4: А давайте.
5: Ladies and gentlemen,

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» уходит в вечность. 151-й выпуск программы «Волшебная нить Ариадны». Я имею в виду в эфирную вечность. Вы его завтра можете застать в качестве записанного выпуска на портале «Радио Шок» ВКонтакте. Примерно в 5, 7, 6, 4, иногда как бывает – Максу одному известно, но в середине дня, как правило, он появляется. Вот. Что хочется сказать, Макс Темнов это все проделывает, дорогие друзья. Да, и выкладывает все так аккуратно, бережно, все здорово.
2: Ура! Спасибо, друзья. Это Игорь Чередник и наши прекрасные гости. Ура!
1: Вот. Спасибо вам, друзья, за музыку, во-первых. Это такое, блин. Ну, наслаждение. Это легко в хорошем смысле этого. А попробуй сыграть, чтобы человек чувствовал себя легко и беззаботно, и радостно, и тяготы какие-то все уходят на задний план, вот какие-то грузы, проблем куда-то там с тебя отрываются и улетают вниз, вот, и тебе становится легко и приятно, как будто ты кому-то правду какую-то рассказываешь. Добились вы эффекта, друзья мои. Это я говорю Диме Кустову, Дмитрию Кустову и Эдуарду Никитину и, значит, Егору Никитину, поскольку он, я считаю, участник, он энергетически влияет так на папу своего, что вот тут получаются такие результаты. Вот. Поэтому это как бы такое отец и сын, это такой симбиоз, очень-очень-очень хороший и очень такой крепкий. Вот. И по себе знаю, когда у меня...
3: Я не влияю на батю. Батя...
1: Я имею в виду энергетикой, энергетическим посылом.
3: Он меня учит меня, он делится своими знаниями.
4: Мы учим друг друга.
1: Вот видите, как хорошо. Поэтому-то оно так и получается. Вот, прекрасная музыка. И спасибо огромное Игорю Самсонову, что включает кнопочку «зеленый свет», говорит: «Чуваки, в путь, выпускайте». Тем самым, я так подозреваю, неудачные версии, которые были до этого, были им заблокированы. И мы не услышали более неинтересного, менее интересном качестве, виде эти песни. А услышали в идеальном совершенно состоянии. Правда же? Ну а теперь окончательное спасибо за то, что вы, дорогие друзья, добрались до нас, всеми правдами и неправдами, не потратили, а подарили нашим 10-миллионным аудитории нашей 3 часа своей прекрасной жизни. Вот, может быть, оторвались от дел каких-то важных. Вот, пришли сюда, к нам в студию с Максом. Вот, и...
3: Нет ничего важнее искусства.
1: Да, вот, люди искусства. Вот, ну да, правильно, потому что нельзя, говорят, что искусству служат. Служители мельпомены, служители мус. Вот. Поэтому огромное спасибо. Вот, надеемся, это не последняя наша встреча, что мы еще будем встречаться по разным всяким поводам. Так что благодарим вас. Огромное спасибо, что были сегодня у нас в гостях.
5: Спасибо, Грёжа. Огромное-огромное вам всем спасибо. И за то, что я тебя сегодня увидел наконец-то еще раз. Это такое счастье.
1: Да, не виделись лет 30.
5: Спасибо вам за вашу работу, чтобы вы процветали, продолжали долго-долго-долго, чтобы мы это слушали, смотрели. И ВКонтакте, и вживую. И концерты нежелательно.
1: 6 июня.
5: Вот-вот.
1: Клуб Гаркундель.
5: С удовольствием.
1: Роз Виталис. Сольный концерт. Два отделения.
5: Ребята, успехов и счастья вам большого.
1: Ура. Спасибо. Ура. Ура.
3: Спасибо, ребята.
1: Ну, у нас есть такая рубрика «На ход ноги» называется. Я вот для наших радиослушателей ставлю музычку довольно длинненькую, и под это дело мы делаем всяческие наши дела. Вот, Crown Lands опять, вот, как же это переводилось-то, ну, это сложная история с названием, дело в том, что там всякие были спорные земли, вот, и некоторые народности, проживающие, то есть в Америке тоже много кто живет, и шотландцы, и эти самые ирландцы, вот в Бостоне это ирландский город вообще-то, вот, и это самое, ну много кто чего, как смешение культур, мультикультурализм всяческий, вот, а эти ребята, они как бы очень любят историю, вот, очень любят историю своего как бы народа, вот, и вот как бы, ну, Америка страна мигрантов, понятное дело, да, там коренные жители, это американские индейцы, понятное дело, что они в гетто там. вот, были в свое время, уничтожались, ну, завоевывалось вот таким образом, да. И, по большому счету, это страна мигрантов. Но вот эти люди, они вот из Канады сами, правда. Ну, Северная Америка, континент, ладно, окей. Вот. И они вот, целая история связана с этим названием. Я ее изучил, прочитал, но я ее забыл. Вот, в чем там фишка. Там очень-очень все сложно. И вот они вдвоем взялись как бы вот воспевать свою вот эту вот землю. Вот, назвались Crown Lands, вот этот дуэт, два парня замечательных, вот, и тот же самый альбом 23-го года, Fearless называется, бесстрашный, вот, а композиция будет идти 18 минут ровно, она идет, да, называется она так, Starlifer, Fearless, часть вторая, Звездолет, бесстрашный, часть вторая, 18 минут ровно. И хочу вам пожелать, дорогие друзья, наши многоуважаемые радиослушатели, вот, никогда ничем не болейте, вообще, ни разу, не надо. Вот, верьте, светлое, доброе, вечное, хорошее. С искусством оно будет сподручнее это делать, верить. Вот, вечное, доброе и теплое, и хорошее. Вот, вот смотрите, мы не виделись миллион лет, встретились, и нам хорошо, и мы счастливы от того, что мы просто-напросто друзья. В дружбу, в любовь, вот во что надо верить. И в высокое искусство. На сим мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Все будет обязательно, обязательно хорошо. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Пока.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

знаешь, вот вроде работаешь там, и в тёлку кинуло, чё там, бабок нет, ёп. И тоже опять приуныл, вот приуныл и всё, ёп.

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.